Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Могилеве 4 утра.
1: Восьмого мая по Могилевской области облачно, во многих районах сильные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, местами порывистый, температура воздуха днем +13, +18, по юго-востоку области +24.

0: ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.
1: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Радио.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: В Могилеве 5 утра.
1: Восьмого мая по Могилевской области облачно, во многих районах сильные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, местами порывистый, температура воздуха днем +13, +18, по юго-востоку области +24.

0: Астрохим. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

Все как-то странно, за окнами птица, еще слишком рано. Думаю о тебе. На улицах дети, их пара.

0: в Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 8 мая по Могилевской области облачно, во многих районах сильные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, местами порывистый, температура воздуха днем плюс 13, плюс 18, по юго-востоку области плюс 24.
1: Радио Могилев.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В студии Иван Шумов. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии священного праздника Дня Победы вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер, передает Белта. В числе награжденных два представителя Могилевской области. Так, медалью за спасенную жизнь награжден животновод сельхозпредприятия «Овсянка» имени Мельника Горицкого района Сергей Шиндиков. Медалью Франциска Скорына награждена профессор кафедры технологии продукции общественного питания и мясопродуктов Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий Зоя Василенко.
1: Местное время.
3: Те, кто знает истинную ценность мира, искренние поздравления с Днем Великой Победы получила могилевчанка Тамара Ефимовна Царик. Узница концлагеря Азаричи считает своим долгом рассказывать о зверствах фашистов молодому поколению и учит нас беречь мир. Тамара Ефимовна с неизменной улыбкой встретила гостей. Говорит, что очень ценит такие встречи и особенно рада, что вместе с руководством города поздравить ее пришли дети.
4: Я хочу пожелать, чтобы никогда не видели, не слышали бомбы и войны, чтобы никогда, чтобы они прожили по мире. Но за это тебе надо бороться тоже. Молодежи, хорошо трудиться, хорошо учиться. Если ты получил образование, ты образованный человек, будешь различать правду от лжи. И ты преподнесешь будущему поколению то, что мы рассказываем.
3: История Тамары Ефимовны – это настоящий символ мужества и стойкости. Когда началась война, ей было всего 6 лет. В 9 она уже познала ужасы концлагеря Азаричи. Тамара вместе с другими детьми 10 дней простояла по колено в болоте. Так фашисты прикрывались детьми. Личные рассказы людей, которые прошли через ад войны, пробирают до дрожи, а главное становятся фактами против фальсификации истории и отрицания преступлений нацизма. Ветераны, участники войны, узники концлагерей, труженики тыла – это последнее поколение, которое может лично передать эстафету памяти молодежи, отметил председатель Могилевского городского исполнительного комитета Сергей Чертков.
5: Передавать новому поколению память, чтобы больше такого никогда не повторилось, гордиться нашей страной, нашей историей. Вот это именно основа нашего великого праздника Дня Победы.
1: Могилевский район.
3: Обновленный памятный знак жертвам геноцида в годы Великой Отечественной войны открыли в лесном массиве вблизи деревни Черемушки Кадинского сельского совета Могилевского района. Во время оккупации фашистские каратели использовали это место для массовых расстрелов мирных жителей еврейской национальности. Сюда также свозили и хоронили людей, уничтоженных в душегубках в Могилеве. Жертвами становились старики, женщины и дети. Долгое время на месте захоронения стоял лишь скромный гранитный столб с лаконичной надписью «Советским гражданам, жертвам фашизма». Теперь же мемориал преобразился. Установлен новый гранитный памятник, обозначена могила. Главное изменение – появление гранитных плит, на которые в 2026 году нанесены имена погибших, установленные во время кропотливой архивно-исследовательской работы.
1: Костюковичи.
3: Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель Могилевского областного совета депутатов Александр Горошкин накануне посетил Костюковичский район с рабочей поездкой, в ходе которой провел выездной прием граждан, побывал на социальных объектах в агрогородке Новые Самотевичи, оценил ситуацию на местах, пишет Голгбай. Во время приема граждан к парламентарию обратились трое жителей Могилевского района, представители товарищества по вопросу прокладывания канализации. Эти граждане уже были на приеме у Александра Горошкина в ноябре прошлого года. Также звонили на прямую линию. Тогда их вопрос был решен положительно. Александр Горошкин выслушал заявителей, пояснил, что их вопрос довольно долгое время держится на контроле. Ведь нужно соблюсти интересы граждан, при этом не нарушив закон. Рассматриваемый объект был включен в инвестиционную программу на 2026-2028 годы. Обратившимся гражданам парламентарий четко пояснил ситуацию, сложившуюся на текущий момент, и заверил, что она будет под его контролем.
1: Местное время.
3: Открытое акционерное общество «Агрокомбинат Восход» Могилевского района отметило золотой юбилей – 50 лет со дня образования. Торжества в агрогородке «Восход» объединили ветеранов, тружеников предприятия, почетных гостей из числа руководства области и района, а также партнеров и друзей комбината. Подробности у нашего корреспондента Анатолия Шпилькова.
6: Юбилейный день начался с открытия памятного знака основателю и первому директору предприятия Михаилу Храмушину. Ровно полвека назад, 5 мая 1976 года, на базе строящегося свиноводческого комплекса был образован совхоз-комбинат «Восход». Михаил Павлович возглавлял хозяйство по 1989 год. Он был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Эту торжественную церемонию продолжил открытие юбилейного арт-объекта знаменитой свинки. Почетное право снять покрывало предоставили также легендарному руководителю «Восхода» Виктору Пинчуку.
7: На «Восходе» свинья обогащала всю экономику не только хозяйства, а и района. Я имею в виду поступления налоговые в район. Я только одно сожалею, что мою бытность я не мог додуматься до такого монумента. А сейчас, пятилетие, я очень-очень рад и признателен.
6: Основное юбилейное торжество развернулось в Восходовском центре культуры. Здесь особые слова благодарности были адресованы ветеранам агрокомбината. Лучшим работникам вручены благодарности Могилевского облсполкома, почетная грамота комитета по сельскому хозяйству и продовольствию, Могилевского райисполкома, профсоюз. 50 лет – это путь, который прошли тысячи людей. Кто-то стоял у истоков, а кто-то трудится сегодня. Спасибо каждому, кто верен Восходу, отметил директор агрокомбината «Восход» Иван Антоненко.
8: Полвека – это немалый срок. Агрокомбинат «Восход» – это предприятие, фундамент которого лежит на свиноводстве. И все, что в агрокомбинате происходит, вся прибыль, все составляющая финансовая, слаживается из свиноводческого комплекса.
1: Краснополье.
3: Знаковое событие состоялось на Краснопольщине. Благодаря гражданской инициативе в отселенной деревне Пхиничи открыли памятник. Этот день стал особым для бывших ее жителей, которые смогли вновь собраться вместе, вспомнить родные места и поделиться историями и почтить память своей деревни. Авторы инициативы – жительницы Пхинич Алла Синькова и Светлана Бернацкая. Подробности проекта узнала наш корреспондент Татьяна Кутневич.
9: Мхиничи – одна из многих деревень Краснопольщины, покинутых жителями, но оставшихся в сердцах тех, кто здесь родился и вырос. Открытие памятника – это дань уважения поколениям, чьи корни связаны с этой землей. Инициативу Аллы Синьковой и Светланы Бернацкой поддержали более 70 жителей бывших Мхинич, также председатель Мхинического сельсполкома Валентина Шаповалова. Деньги поступали со всех уголков Беларуси, а также из Российской Федерации. Толокой удалось собрать более 10 тысяч рублей, рассказала Алла Синькова.
10: Женщина, которой 85 лет, ее фамилия Данилова в девичестве Базалева и Валентина Егоровна. Она в числе первых порядка 250 рублей несла. Из Российской Федерации тоже пришла сумма пожертвований на 400 рублей от одного человека. Практически мы все перечисляли по 100 рублей. Представьте, 73 человека.
9: Проект памятника обсуждали также Толокой. На нем отображена вся людская боль, что живет в сердцах жителей, канувших в историю Мхинич.
10: Две гранитные стелы стоят. На одной стеле слова «забыть нельзя, вернуться невозможно». 4 строки стихотворения и 3 фотографии. Посередине колосья, а с правой стороны вверху аист и история нашей деревни.
9: Памятник – это только первый шаг. На него потрачена половина собранных денег. Вторая часть пойдет на строительство беседки и установку ограждения вокруг гражданского кладбища в деревне Мхиничи.
10: У нас собирается на встречу порядка 25 человек. И как бы вот присесть негде. Хочется ж пообщаться, поговорить. Это наша жизнь. Ну и потом у нас в планах забор на гражданском кладбище. Обращались к местным властям. Пока денег нет в бюджете, но мы решили, что мы подсоберем материалы. Только теперь просим власть, чтобы нам помогли с людьми, чтобы сделать этот забор.
9: Торжественное открытие памятника завершилось трогательным моментом – посещением часовни и святого источника, где собравшиеся смогли почтить память предков, испить воды из родника и вспомнить традиции этих мест. Отселенные деревни Мхиничи больше нет на карте. Но это место останется в сердцах тех, кто помнит и чтит свою малую родину, отметила Алла Синькова.
10: Каждый человек хоть что-то должен сделать для маленькой родины. Такая вот гордость распирала, что мы, мхиничане, вот смогли сплотиться, объединиться и хоть что-то, хоть какой-то посильный свой вклад сделать для малой родины, для своей.
9: На территории Мхинического сельсовета Краснопольского района 17 деревень. И столько же после аварии на Чернобыльской АЭС были навечно отселены.
1: Местное время.
3: Представители различных профессий продолжают присоединяться к радиомарафону «Память в каждой ноте» на радио Могилев. Накануне в студии прямого эфира побывали курсанты Могилевского института МВД, помощник прокурора Могилева Дарья Шнейдерова и руководство областной организации Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства. Все участники марафона бережно хранят свои семейные истории о Великой Отечественной войне. Подробнее расскажет Елена Бубликова.
11: Такая далекая и близкая история. Со времен Великой Отечественной в Беларуси выросло не одно поколение, но все они помнят, какой ценой нам досталось мирное небо над головой. В эфире радио Могилев курсант Могилевского института МВД Дарья Ковалева рассказала историю своего прапрадеда.
12: Бегунов Федор Ефимович родился и жил во время войны в Могилевской области, в Кличевском районе, в деревне Каличонка. Во время войны был подпольщиком, добывал сведения, полезные для партизан. Осенью 1944 года его и еще двух партизан схватили немцы, погрузили в машину и увезли в неизвестное направление. Моя прабабушка и ее брат бежали вслед за машиной, и по дороге их отец выбросил свой билет члена Всесоюзной коммунистической партии большевиков, чтобы оставить хоть какую-то память о себе. Больше Бегунова Федора Ефимовича никто не видел, а его билет до сих пор хранится у его внучки, моей бабушки.
11: Великая Отечественная оставила неизгладимый кровавый отпечаток на нашей белорусской земле. Семья помощника прокурора Могилева Дарьи Шнейдеровой хранит свою историю, связанную с теми трагическими событиями.
13: Мой прадед Соболев Василий Моисеевич встретил войну, будучи 33-летним жителем деревни Головчин, возглавляя в довоенный период общество охотников Белоинического района. Мой прадед очень хорошо знал лесную местность, владел оружием, знал, где его достать, и поэтому с 41 по 43 годы он оказывал помощь партизанам, снабжая их провиантом и оружием, за что был схвачен в плен. В плену подвергался пыткам, но благодаря чуду он смог сбежать, примкнул опять-таки к партизанам. Уже продолжил вместе с ними воевать с врагом. В 44 году стал красноармейцем и продолжил воевать, дойдя до Берлина. И был непосредственным свидетелем того, как водружалось знамя победы на Рейхстаге в 45 году в Германии.
11: Заместитель председателя Могилевской областной организации Белорусского профессионального союза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства Елена Курко рассказала, что оба ее деда по линии отца и линии матери были красноармейцами и оставили о себе добрую память. Так, один из них, Василий Корнеевич Жиромский, выполнял сложнейшее задание на реке Одер.
14: Главный эпизод в боевом пути моего деда – это подвиг на реке Одер. При постройке моста в районе Одер-Форвер показал себя мужественным и смелым сапером. Находясь под непрерывным артиллерийско-минометным огнем, он вместе с товарищами забивал сваи, подкатывал прогоны. Разорвавшийся вражеский снаряд отбросил воздушной волной деда в сторону. Но, несмотря на контузию, он встал на ноги и продолжал работу. Ночью под огнем противника вместе со своими товарищами Василий Корнеевич перенес тяжелые прогоны, переходя по бревнам над глубокой водой Одера. В течение 8 суток, практически без еды и сна, выполнял задание. Мост был построен благодаря мужеству и отваге таких, как мой дед.
1: Местное время.
3: УВД Могилевского облисполкома в период празднования Дня Победы приняты меры по усилению личной, имущественной и дорожной безопасности граждан. Праздничные площадки, где пройдут основные гуляния, будут обследоваться, а пройти на них будет возможность после досмотра на контрольно-пропускных пунктах. Граждане, пришедшие на праздничные мероприятия, должны быть готовы к проведению досмотра, в том числе и вещей, обратила внимание официальный представитель УВД Могилевского облисполкома Елена Игнатова.
15: В местах проведения массовых мероприятий категорически запрещается иметь при себе огнестрельное, газовое или иное оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы, пиротехнические изделия, а также специально изготовленные или приспособленные предметы, использование которых может привести к нанесению телесных повреждений, угрозе жизни и здоровью окружающих. Иметь при себе имитаторы и муляжи данных предметов, находиться в состоянии алкогольного опьянения, проносить с собой спиртные и иные напитки в стеклянной металлической таре, тетрапакетах и пластиковых пакетов темного цвета. При обнаружении бесхозных вещей, подозрительных граждан или предметов, противоправных действий со стороны неизвестных, следует незамедлительно сообщить ближайшему наряду милиции или позвонить 102.
1: Бобруйский район.
3: Мастер-класс «Цветы Великой Победы» прошел в Бобруйске. В рамках проекта «Золотые нити» учащиеся первых-пятых классов стали участниками турнира.

0: Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии священного праздника Дня Победы вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер, передает Белта. Накануне великого священного праздника Дня Победы мы собрались в этом зале Дворца Независимости, чтобы вручить награды нашим лучшим людям, а фактически героям в этой жизни, отметил глава государства в ходе церемонии вручения наград.
2: Беларусь, потиравшая в горниле Великой Отечественной каждого третьего, разрушенная, сожженная, но не покоренная вместе с другими народами Советского Союза, спасла планету от коричневой чумы. Это величайшая заслуга, гордость белорусского народа, всего советского народа. От нашей заслуги мы никогда не должны отказаться. В те весенние дни освобожденная республика возрождалась из пепла. Люди самоотверженно трудились, поднимая из руин заводские цеха и города. С букетами полевых цветов встречали поезда Победы. А 9 мая на площадь Ленина вышло практически все население города Минска.
1: По итогам белорусско-египетского бизнес-форума подписано контрактов на 6,5 миллионов долларов, пишет Белта. В бизнес-форуме приняли участие около 150 представителей белорусского и египетского бизнеса. Беларусь поставляет в Египет тракторы и другую технику, молочную продукцию, изделия деревообработки, а также металлопрокат. Из Египта в Беларусь поставляются фрукты, специи и химическая продукция. Более 100 жительниц Могилевской области с именем Екатерина собрались накануне на площади Единства в областном центре, чтобы хором исполнить знаменитую песню военных лет «Катюша». На площадь пришли девушки разных возрастов. Некоторые участницы прибыли на мероприятие на ретро-мотоциклах. Многие пришли вместе с подругами, коллегами, дочками и внучками. Массовое исполнение «Катюши» на площади Единства вызвало теплые эмоции у всех. В Могилеве проходит мероприятие в честь 81-й годовщины Победы. Сегодня в 10 часов от торгового центра «Парк-Сити» стартует автопробег «Они выстояли, чтобы мы жили». В 15 часов начнутся концертно-игровые программы на площадках по улицам Красноармейской, Гришина, Ленинской, Строителей, а также во дворах 7-й и 17-й школ. В 17:30 Могилевская городская капелла даст концерт с песней «К

Победе в Парк-Сити. Кульминация празднований придется на 9 мая. День начнется с уважения к памяти павших. Завершится праздничный день на площади Славы. В 21:30 там состоится театрализованный концерт «Они выстояли, чтобы мы жили» и патриотическая акция «Споем День Победы». В 23 часа небо над набережной Днепра осветит праздничный фейерверк. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно. Во многих районах сильные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 13, плюс 18. По юго-востоку области плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 15.

0: хорошо-то как сегодня утром зелено, дождь животворящий свое дело сделал. В общем, начало дня шикарное остается. И нам не подкачать и не забыть дома настроение и зонтики. И пусть 8 майский будет одним из лучших. Ну и теперь рядышком с вами будем мы. Я Ира Александрова с этой минуты. И только хиты далее по курсу. Совсем скоро послушаем TGC. В эфире отметится Vice the Family.
1: Раз, два, выключаем огни. Две, три, запираем на завтра руки.
0: Ну и прямо сейчас Джастин Тимберлейк рвется в эфир. Доброе утро!
2: Радио Могилев.

0: Прекрасный день. Конечно, мы с удовольствием все ждем его и будем участвовать тоже во всех мероприятиях, которые устраиваются. И мы тоже на радио Могилев не проходим мимо. У нас проходит марафон, посвященный Дню Победы. Традиционно акция объединяет очень много представительств и молодежи, и предприятия, предпринимателей, силовые структуры, депутатский корпус, бизнес-сообщество, всех, кто с гордостью сохраняет нашу славную историю. Вот белорусской женщины, мы вспоминаем истории о наших землячках, чья самоотверженность во время Великой Отечественной войны помогала ковать победу. А также вместе поем песни, символы стойкости и героизма наших предков. Присоединяйтесь. Вы можете записать короткий видеоролик с фрагментом военной песни или стихотворения, выложить у себя в ТикТок, Инстаграм или ВКонтакте под единым хэштегом «Память в каждой ноте» и отметить Радио Могилев. И мы обязательно поделимся вашим видео. А еще ежедневно мы запускаем в ТикТок Инстаграм-стримы, где вы можете проникнуться атмосферой, царящей в студии, и лично послушать истории наших гостей и исполнение песен. Присоединяйтесь и давайте сохраним эту память о подвиге, который привел к победе.
1: Алиса, включи Радио Могилев.
2: Хорошо, включаю Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 8 мая по Могилевской области облачно, во многих районах сильные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, местами порывистый, температура воздуха днем плюс 13, плюс 18, по юго-востоку области плюс 24.
3: Наши хиты.

0: Зіка представляє нову колекцію ювелірних упригаженняў «Яскрава». У колекції упригаженні са срэбра, натхненне родными символами. «Яскрава» – гэта сучасны погляд на беларускую жанчыну. Яна з упэўненасцю глядзіць у будучыню і з пяшчотай ставіцца да сваёй радзімы. «Яскравае маё жыццё, яскравая я». Падрабязней на сайте zika.by і па телефону 8029-324-6666.
1: Дорогие жители, гости всей нашей любимой Беларуси, булочно-кондитерская компания «Домочай» поздравляет с Днем Великой Победы. Этот праздник – символ мужества, стойкости и единства. Низкий поклон нашим ветеранам за их подвиг в годы войны. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и радость. С праздником Великой Победы!
2: Радио Могилев.

0: что, очередной рабочий впереди, впереди обязанности, ожидания, стремления. Я надеюсь, что вы уже раскачались, уже в настроении. И если так, и вы не жалуетесь на судьбинушку, там, не знаю, на режим дня, на дождь или коллег, вам большущий привет. И всем нам желаю вдохновения, удачи и побед. Ну и, как всегда, будем вашими спутниками, что бы вы ни делали. Главное, делайте громче.
1: Весна на радио Могилев.

0: шумов твоих волос.
1: В Могилеве 8 часов.
2: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Папу Римского с первой годовщиной торжественного начала понтификата, пишет Белта. Глава государства отметил, что последовательная и принципиальная позиция Святого Престола, направленная на примирение сторон и подтверждение безусловной ценности человеческой жизни, вызывает искреннее уважение и признание. Президент пожелал Папе Римскому крепкого здоровья, духовных сил, стойкости и успехов в высокой миссии. Полетная программа из Минска в Пхукет приостановлена с 17 мая, пишет Белта. Ранее была приостановлена программа в Паттайю. Последний в этом сезоне рейс состоялся 3 мая. Как отмечают туроператоры, в качестве альтернативы туристам могут быть предложены туры на направления с прямым перелетом из Минска в Хайнань, Тунис, Египет, Турцию и другие. Обе программы Белавия в Таиланд возобновят осенью. УВД Могилевского облисполкома в период празднования Дня Победы приняты меры по усилению личной, имущественной и дорожной безопасности граждан. Праздничные площадки, где пройдут основные гуляния, будут обследоваться, а пройти на них будет возможно после досмотра на контрольно-пропускных пунктах. Граждане, пришедшие на праздничные мероприятия, должны быть готовы к проведению досмотра, в том числе и вещей, обратила внимание официальный представитель УВД Могилевского облисполкома Елена Игнатова.
3: В местах проведения массовых мероприятий категорически запрещается иметь при себе огнестрельное, газовое или иное оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы, пиротехнические изделия, а также специально изготовленные или приспособленные предметы, использование которых может привести к нанесению телесных повреждений, находиться в состоянии алкогольного опьянения, проносить с собой спиртные и иные напитки в стеклянной металлической таре, тетрапакетах и пластиковых пакетах темного цвета. При обнаружении бесхозных вещей, подозрительных граждан или предметов, противоправных действий со стороны неизвестных, следует незамедлительно сообщить ближайшему наряду милиции или позвонить 102.
2: Белорусские атлеты восстановлены в правах, пишет Белта. Исполнительный совет Международного олимпийского комитета отменяет какие-либо ограничения на участие белорусских спортсменов, в том числе команд в соревнованиях, проводимых международными федерациями и организаторами международных спортивных мероприятий. Квалификационный период как для Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, так и для зимних юношеских Олимпийских игр начинается уже этим летом. И в завершение. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375 29 716 44 44. Сегодня по Могилевской области облачно, во многих районах сильные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 13, плюс 18. Сейчас в Могилеве плюс 15.

Добрейшего начала дня, человечество. Дивный пятничный на старте, несмотря на дождик. Зато дачники рады, да? Все полито, можно выдохнуть. Ну а мы на рабочих местах выложимся по полной. Ну и просто в настроении будем ожидать окончания рабочего дня, потому что план выполнен. Нет, так давайте работать вместе добросовестно. В общем, все для отличного дня у нас есть под рукой. Например, подборка фона уже готова. Далее послушаем Outkast. Затем в эфире отметится Дэвид Гетта и Хагель. А еще послушаем Феликс, Джин и Шоус. А тем временем ваша компания на это утро — Ира Александрова, хиты и настроение. Все это прямо по курсу. Доброго, прекраснейшего утра!

0: очередной рабочий, впереди куча дел, обязанностей, какие-то ожидания, беготня. И хорошо, если впереди какой-нибудь праздник или день рождения. Это здорово воодушевляет и вдохновляет. А ученые выяснили, что чувство приближающегося праздника искажает чувство времени. И выяснили, что чем радостнее кажутся события, тем медленнее бежит время. Ну, а само событие или праздник пролетает как одно мгновение. С отрицательными событиями все иначе. Самый яркий пример – это начало и конец отпуска. Сколько бы он ни длился, мало и быстро. Но эксперты считают, что причина скоротечности времени в том, что в большинстве своем люди попросту игнорируют реальное событие. Вот и я говорю, замечайте хорошее. Все, что происходит вокруг, вот прям насильно заставляет себя. Всем самого доброго утра и отличного настроения.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо. Включаю радио Могилев.
3: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
4: Там, где ваш бизнес.
5: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
6: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте царская.бай и по телефону плюс 375 29 716 44 44.
1: Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 8 мая по Могилевской области облачно, во многих районах сильные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, местами порывистый, температура воздуха днем плюс 13, плюс 18, по юго-востоку области плюс 24.
3: Наши хиты.

Компания «Бабушкина Крынка» поздравляет с Днем Победы. Низкий поклон ветеранам. Мира, здоровья и счастья.

0: что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: Дорогие жители, гости всей нашей любимой Беларуси, булочно-кондитерская компания «Домочай» поздравляет с Днем Великой Победы. Этот праздник – символ мужества, стойкости и единства. Низкий поклон нашим ветеранам за их подвиг в годы войны. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и радость. С праздником Великой Победы!
4: Радио «Могилев».

0: начнет.
1: 8:40 в стране. Надеюсь, настройка на лучший день с утра произошла. И в этом, конечно же, помогает приемник, настроенный на радио Могилев. И чтобы вы понимали, музыка помогает, если необходимо сделать скучные, неинтересные дела. И кроме того, любимая музыка делает работу приятнее. А значит, можно лучше сконцентрироваться и завершить дела быстрее. А если вы делаете что-то привычное, пусть даже сложное, музыка улучшит производительность и уменьшит вероятность ошибки. Так вот, давайте своим начальникам скажите, чтобы не шикали на вас, если вдруг вы сделали громко в надежде поймать дзен на рабочем месте. Доброе утро!
2: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

Пятничный день запускает процесс повышения градуса настроения автоматически. Это порой происходит даже против воли. Ты сидишь, думаешь такой, о, сейчас как поработаю, но нет, мозг расплывается, невозможно ни о чем думать. В общем, давайте соберемся и доделаем все, что может тяготить на выходных, и, может, уставшие, но счастливые рванем в выходные. Доброго продолжения.

С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Россию, пишет Белта. Глава белорусского государства вместе с другими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. Центром праздничных мероприятий станет Красная площадь в Москве. Затем состоится церемония возложения цветов к могиле неизвестного солдата. Планируется и встреча президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, международную повестку дня и обстановку в регионе. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска нанесут еще более сильные удары, если Иран в краткие сроки не подпишет соглашение с Вашингтоном, сообщает Белта со ссылкой на ТАСС. При этом Трамп заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном все еще действует, несмотря на американские удары по объектам на территории Исламской Республики. Трамп также подчеркнул, что США ведут переговоры с Ираном, и заключение сделки может произойти в любой день. Региональным новостям. В Могилеве проходит мероприятие в честь 81-й годовщины Победы. Так, сегодня в 10 часов от торгового центра «Парк-Сити» стартует автопробег «Они выстояли, чтобы мы жили». В 15 часов начнутся концертно-игровые программы на площадках по улицам Красноармейской, Гришина, Ленинской, Строителей, а также во дворах 7-й и 17-й школ. В 17:30 Могилевская городская капелла даст концерт с песней к Победе в «Парк-Сити». О спорте. Могилевские спортсмены успешно выступили на чемпионате Беларуси по фехтованию. В столичном дворце спорта проходил чемпионат Беларуси по фехтованию. Накануне были разыграны личные медали среди раперистов. Участие в мужском турнире приняли 37 спортсменов. За призы у женщин спорили 32 раперистки. Могилевчане завоевали бронзу и серебро. И в завершение, только по 31 мая в Зика украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика, ваши драгоценные моменты, подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно, во многих районах сильные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 13, плюс 18, по юго-востоку области плюс 24, сейчас в Могилеве плюс 15.

0: день запускает хорошее настроение. Есть вероятность, что вы, конечно, на правильном пути, но если сложили уже впечатления об этом дне, они не очень хорошие, то, конечно, тут надо поработать со своим внутренним «я» и, конечно, сказать себе, что все будет хорошо и день будет самым лучшим. Ну и если вы настроены на волну радио «Могилев», давайте вместе переделаем все, что навалено на наши плечи, а я, Ира Александрова, буду вам помогать, с удовольствием добавлю ритмов и хитов. Ловите, всем отличного дня.
1: Радио «Могилев».

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение Radio Player Беларусь и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Могилев-Зеленстрой приглашает на работу водителей автомобиля, трактористов. Заработная плата 1800-2500. Иногородним предоставляется арендное жилье. Телефон 8-0-222-70-75-41.
2: Наши хиты.

0: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТУП «Пинск Древ» моделёв. Срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-222-73-84-16 и на сайте pinskdrev.by.
2: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня. Покупай 4К телевизор Хай диагональю 55 дюймов с мини-LED-экраном и объемным трехмерным звуком Dolby Atmos со скидкой и оплатой частями на 20 месяцев всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: Дорогие жители!

0: кажется, что по пятницам каждый уважающий себя человек должен чувствовать какой-то прилив сил, воодушевления. Если вдруг кто-то из коллег вам грубит, хамит, ведет себя слишком высокомерно, вероятно, этой ночью они совсем не выспались. Ученые выяснили, что нехватка сна связана с проявлением так называемых темных черт характера на рабочем месте. Самое печальное в такой ситуации, что ни кофе, ни какая-либо другая добавка не помогут. Перестать быть токсичным можно только хорошенько выспавшись. Здоровый сон – залог не только бодрости и ясности ума в течение дня, но и хорошего настроения. И это в очередной раз доказали специалисты. Это я к тому, что не всегда ночная жизнь на выходных – это хорошо. Есть вероятность, что в понедельник вы рискуете перестать быть душой компании. А этого допускать нельзя. Так что помните, на вас вообще все держится, все ваше предприятие и его хорошее настроение в том числе. Так что прямо сейчас подумайте, как так распланировать свои выходные, чтобы день гулять, а ночью хорошенечко отсыпаться, оторваться, собственно, и выспаться, не забыть. А хорошего всем продолжения дня, ну и не забыть построить планы на выходные, потому что они должны быть шикарными.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 8 мая по Могилевской области облачно, во многих районах сильные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, местами порывистый, температура воздуха днем плюс 13, плюс 18, по юго-востоку области плюс 24.
3: Наши хиты.

0: Требуются монолитчики. Зарплата высокая. 8 044 547 60 10.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.

0: Уже завтра великий праздник, День Победы, и мы на радио Могилев с удовольствием принимаем участие в этом прекрасном событии. Празднование этого события проходит у нас радиомарафон, посвященный Дню Победы. Традиционно эта акция объединяет молодежь, представителей предприятий, организаций, силовых структур, депутатского корпуса, бизнес-сообщества, всех, кто с гордостью сохраняет нашу славную историю. В год белорусской женщины мы вспоминаем историю о наших землячках, чья самоотверженность во время Великой Отечественной войны помогала ковать победу. Кстати, вы присоединиться тоже можете к радиомарафону, записать короткий ролик, видеофрагмент с военной песней или стихотворением, выложить у себя в ТикТок, Инстаграм или ВКонтакте под единым хэштегом «Память каждой ноте» и отметить радио Могилев, и мы обязательно поделимся вашим видео у себя в соцсетях. И, кстати, ежедневно мы запускаем в ТикТок и Инстаграм стримы, где вы можете проникнуться атмосферой царящей в студии и лично послушать истории наших гостей. После 12 часов присоединяйтесь к эфиру, слушайте, смотрите и давайте сохраним память о подвигах, которые привели к победе.
1: Наши хиты.

0: самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: Наши хиты.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 8 мая по Могилевской области облачно, во многих районах сильные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, местами порывистый, температура воздуха днем плюс 13, плюс 18, по юго-востоку области плюс 24.
3: Наши хиты.

0: Дорогие жители, гости всей нашей любимой Беларуси, булочно-кондитерская компания «Домочай» поздравляет с Днем Великой Победы. Этот праздник – символ мужества, стойкости и единства. Низкий поклон нашим ветеранам за их подвиг в годы войны. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и радость. С праздником Великой Победы!
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляй.
2: Наши хиты.

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, пишет Белта. Глава белорусского государства примет участие в торжествах в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. Накануне Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер. Среди тех, кому вручили государственные награды, немало представителей силового блока. Как отметил президент, это люди, которые всегда на боевом посту. Президент выразил слова благодарности и аграриям.
1: Отлично известно за пределами страны отечественные холодильники «Атлант», васильковые ливреи авиакомпании «Белавия». Коллективы этих предприятий своей работы превратили их в национальный бренд. Славится наша строительная отрасль. Вы постоянно меняете облик белорусских городов и поселков в лучшую сторону. А те, кто трудится в энергетике и торговле, делают жизнь людей с каждым годом комфортнее и удобнее. Природная и рукотворная красота родной земли становится неиссякаемым источником вдохновения для наших деятелей культуры, чей талант дарит радость многочисленным поклонникам. Есть в этом зале и два скромных парня, не привыкших к аплодисментам. Они получили награду не за профессиональные достижения. Рискуя собой, спасли людей на пожары. Вот это пример правильного воспитания, которое начинается с семьи и школы. Да и в целом любое государство, любая профессия, любые достижения начинаются с учителя. Это тот краеугольный камень, на котором стоит весь наш мир. Я рад, что сегодня среди награжденных больше всего представителей сфер образования и науки. Каждый из них обладает весомыми личными достижениями и, конечно же, сумел воспитать достойных учеников. Трое из этих выдающихся людей своими глазами видели День Победы в 45-м году прошлого века. И они до сих пор на трудовом посту.
0: События в мире. Литва нацелена на сотрудничество со Швейцарией в военной сфере, пишет Ньюсбай. Глава МИД Литвы призвал Швейцарию к сотрудничеству в оборонной промышленности. Он отметил желание Вильнюса применить швейцарские технологии для укрепления нацбезопасности. В свою очередь, по словам главы МИД, Вильнюс может стать сильным партнером в сфере передовой кибербезопасности.

славы. В 21:30 там начнется театрализованный концерт «Они выстояли, чтобы мы жили», а в 23 часа пройдет патриотическая акция «Споем День Победы», после чего небо над набережной Днепра осветит праздничный фейерверк. И в завершение о спорте. Могилевский «Борисфен» потерпел поражение во втором матче полуфинальной серии чемпионата Беларуси по баскетболу. Встреча с Минском, прошедшая в столице, завершилась победой хозяев площадки со счетом 85-77. Самым результативным игроком в составе могилевской команды стал Мигель Прист, набравший 21 очко. Также в его активе 4 подбора, перехват и блокшот. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно, во многих районах сильные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, местами порывистый. Температура воздуха днем +13, +18. Сейчас в Могилеве +15.

Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Наши хиты.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 8 мая по Могилевской области облачно, во многих районах сильные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, местами порывистый, температура воздуха днем плюс 13, плюс 18, по юго-востоку области плюс 24.
3: Наши хиты.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинкдрев.бай.
2: Дорогие жители, гости всей нашей любимой Беларуси. Булочно-кондитерская компания «Домочай» поздравляет с Днем Великой Победы. Этот праздник – символ мужества, стойкости и единства. Низкий поклон нашим ветеранам за их подвиг в годы войны. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и радость. С праздником Великой Победы!
3: Радио «Могилев».

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение Radio Player Беларусь и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Новинка на радио Могилев.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне в преддверии Дня Победы вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер, передает Белта. В числе награжденных два представителя Могилевской области. Глава государства поздравил всех с заслуженными государственными наградами и с наступающим праздником. Он пожелал всем мирного неба над головой.
1: Если будет мир, будет хлеб. Будут рождаться дети, будут строиться города и обязательно цвести сады. Мы, белорусы, будем жить, любить и стремиться к новым трудовым свершениям. Не только за себя, но и за тех парней и девчонок, которые, пожертвовав собой, подарили нам эту великую победу, а значит и наше будущее. Счастья, успехов и, самое главное, здоровья вам, особенно нашим ветеранам. Вы нам очень нужны. Это не потому, что вы здесь, а потому, что без вас будет нам очень сложно. Как бы там ни было, а человеческая память такая, что она со временем, и человек такой, что со временем теряет эту память. Она уходит, становится не такой острой. А мы, сегодня сохранившие правду о той великой победе, сделали это прежде всего благодаря вам, живущим, пережившим трудные времена, рассказавшим нам и нашей молодежи о том, как это было. Вот простая математика, почему вы нам сегодня очень-очень нужны, и не только нам. Что касается ныне живущих в Беларуси, я хочу, чтобы наши старшие товарищи знали, мы вашу победу никому не отдадим. Мы всегда будем верны тем традициям, которые вы создали и воспитали нас в этих традициях. Спасибо вам за это.
0: В Беларуси посеяно 77% яровых культур, сообщили Белта в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. В Могилевской области засеяно 239 тысяч гектаров, кукурузы во всех регионах страны засеяно 814 тысяч гектаров, картофель во всех регионах страны посажен на площади 14 тысяч гектаров, в Могилевской области посажено картофеля на 68%, овощных культур в стране посеяно более 5 тысяч гектаров. О происшествиях в Бобруйском районе на пожаре погибла женщина, сообщили в областном управлении МЧС. Накануне спасателям от соседей поступило сообщение о пожаре квартиры в двухэтажном жилом доме в деревне Мосты. Горела трехкомнатная квартира на первом этаже. Спасатели на полу в горящей жилой комнате без признаков жизни обнаружили хозяйку. Жильцы второй квартиры не пострадали. По предварительным данным, роковую роль в возникновении пожара сыграла незатушенная сигарета. И в завершение, в связи с проведением праздничных мероприятий в областном центре, посвященных Дню Победы, 9 мая в Могилеве будет ограничено движение транспортных средств, сообщили в управлении ГАИ УВД Могилевского облисполкома. Так, перекрытие будет с 9 часов 30 минут до окончания шествия парада по проспекту Мира, с 11 часов до окончания шествия парада по улице Первомайской, с 11 до 17 часов по улице Клайпецкой, Большой Гражданской и улице Лепешинского. Также на данных участках будет ограничена стоянка транспортных средств. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно. Во многих районах сильные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 13, плюс 18. Сейчас в Могилеве плюс 15.
2: Ну что, отличного продолжения дня желаю, да, пусть оно не такое солнечный день, но, знаете ли, когда работать осталось всего ничего, жизнь налаживается и перспектива скорых выходных делает свое дело. Ира Александрова тем временем из динамиков и напоминаю, что в преддверии великого праздника на радио Могилев проходит радиомарафон «Память в каждой ноте», посвященный Дню Победы, который объединяет.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
1: Наши хиты.

0: Дорогие друзья, в эфире радиопередача «Поехали» и я, ее ведущая, главная по путешествиям на радио Могилев, Анна Османова. Сегодня, в преддверии Дня Победы, мы отправимся в место героической памяти – Буйническое поле. Вы готовы к виртуальному путешествию? Тогда поехали!
1: Здравствуйте, Анна. Если вы думаете, что военные мемориалы – это скучно и пафосно, вы просто не были на Буйническом поле под Могилевом. Это место, где история не застыла в граните, а бьет ключом в прямом и переносном смысле. Расскажите поподробнее, Анна.
0: С удовольствием, дорогая Алиса! В июле 1941 года на этом поле 23 дня держали оборону советские бойцы, артиллеристы, стрелки, все, кто был под рукой. Они не дали врагу пройти, и это стоило им огромных усилий. Место стало символом стойкости, а в 1995 году здесь открыли мемориальный комплекс. Главный объект – Красная каплица-часовня высотой 27 метров. Внутри стены расписаны фресками – святые, солдаты, взрывы, молитвы. Там же мраморные плиты с фамилиями защитников, книга памяти и склеп для останков бойцов, которых до сих пор находят поисковики. Рядом озеро слез, искусственное, но название без комментариев.
1: Любителям железа обязательно понравится выставка военной техники. Танки, пушки, машины. Можно сфотографироваться на фоне настоящего Т-34, но, пожалуйста, не пытайтесь его завести. В 2015 году здесь посадили аллею памяти из молодых лип. Эти деревья символизируют мир и растут как напоминание о важности сохранения мира и спокойствия. А в 2019 году был освящен новый храм в честь Рождества Иоанна Предтечи. Теперь на поле можно не только прикоснуться к военной технике, но и поставить свечку.
0: Музей начали строить в 2023 году, а в июле 2025 он уже работал. И вот тут архитекторы отожгли. Здание выполнено в виде Ордена Отечественной войны. Да-да, вы не ослышались. Круто, правда? Огромный орден на поле, внутри которого экспозиция. Могилев этот орден получил за мужество, так что это очень символично, хотя и необычно. Музей ультрасовременный. Тут вам и дополненная реальность, и мультимедийные экраны, и интерактив. Не просто посмотри на витрину, а погрузись в историю. Есть выставочный зал, конференц-залы, актовый зал на 200 человек, кабинет для занятий и даже буфет с сувенирной лавкой.
1: Сегодня Буйническое поле – это и место памяти, и плацдарм для поисковиков, и урок мужества для школьников, и своеобразный архитектурный аттракцион. На одном поле вы найдете танки, храм, фрески и даже музей-орден. Приезжайте и прочувствуйте энергию этого места сами. До встречи через неделю. Пока!
2: Хотите с нами? Каждую пятницу на радио Могилев. Поехали!

0: Радиомарафон «Память в каждой ноте» продолжает объединять всех желающих, всех, кому есть рассказать, вспомнить людей, благодаря которым мы живем в мирной Беларуси. И радиомарафон посвящен именно Дню Победы. И прямо сейчас у нас в гостях представители бизнес-сообщества, директор Могилевского агентства регионального развития Евгений Якимов, директор Центра поддержки предпринимательства «Деко Консалтинг» Дмитрий Крылов и активистка Объединенной организации субъектов предпринимательской деятельности Белорусского союза женщин Жанна Старовойтова. Всем здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Конечно, прежде чем мы перейдем к серьезному разговору, хочу напомнить нашим слушателям, что нас можно не только слушать, но и смотреть. Прямо сейчас идут стримы в ТикТок и Инстаграм, радио _ Могилев, так что заходите, смотрите. Наши сейчас представители бизнес-сообщества не только расскажут свои героические истории своих семей, но и споют легендарную песню, так что присоединяйтесь к нашему эфиру. Дмитрий, наверное, начнем с вас. Какую память храните вы о войне в своей семье?
1: Знаете, я бы хотел поделиться подвигом, героическим подвигом одной девушки. Это Чухманова Евдокия. Она из Могилевского района. Она жила на моей отчине в деревне Бовшево. И 18 лет ей было, когда только началась война. И она стала связной партизанского отряда, который действовал в лесах Могилевщины. И вот эта девушка, несмотря на свой юный возраст, она помогала партизанам. Даже был такой приказ, когда вывести нужно было через переправу целый конзавод. И когда фашисты наступали, она участвовала как раз в этой переправе. И потом на протяжении еще года была связной, но трагическая случайность, ее предали и каратели возле деревни, ее расстреляли. И вот эта история, она не закончилась, она в наше время обрела новый смысл. Буквально год назад моя мама, Крылова Зоя Семеновна, она обратилась вместе со мной в наш Могилевский райисполком о том, чтобы увековечить память вот этой партизанки, этой девушки, чтобы был установлен памятник. И скажу, что большую благодарность хочу выразить руководству Могилевского райисполкома. Памятник красивый, гранитная плита была установлена в деревне Бовшево и увековечила память этой девушки. А моя прабабушка, как раз, которая тоже жила во время войны в нашей деревне, вот она шила для партизан рукавицы, чуни, тоже как могла, способствовала нашей победе. А если мы говорим про мой подвиг моих близких, родных, то дедушка вообще, он приписал себе год для того, чтобы пойти раньше в армию, на службу, и участвовал с первых дней в войне, прошел всю войну, вплоть до Берлина. Четырежды там танк его подбивали, танк горел, экипаж погибал. А дедушка выживал, немного ранений, и дошел до Берлина. Поэтому есть чем гордиться, и я скажу так, в каждой семье белорусской это наша история, это наш подвиг. Надо об этом помнить. И, соответственно, гордиться тем, что мы вот наследуем вот такие моменты, такие подвиги наших близких, родных.
0: Самое интересное, что помнить, да, это самое важное слово в этом диалоге, монологе. Конечно, помнить, поэтому мы с удовольствием мы продолжаем радиомарафон, и вам огромное спасибо за то, что пришли, поделились своей историей. Ну и прямо сейчас хотелось бы, конечно, и к вам, Жанна, обратиться. Я знаю, что у вас тоже есть чем поделиться своей историей, правда?
2: Да, здравствуйте. Я хочу рассказать о своей бабушке, горячо любимой, которая не стала только вот в сентябре этого года, ей было 97, она немножко не дожила до 98 лет. Вот. И я хочу сказать, что на примере моей бабушки, возможно, показана великая сила и великая миссия женщины. Это растить потомство, несмотря ни на что, быть сильной и растить детей, несмотря на то, что ты мама, бабушка, или ты ребенок, вот как она. Бабушка моя жила в глухой деревне Барсуки, это там хутора, Белынический район. Белынический район был оккупирован фашистами уже в июле 41-го. То есть она помнит, как пришли немцы, и войну она встретила в 13 лет. То есть вот у меня сейчас младшей дочке 13 лет, и я, ну, смотрю, и это ужасно, да, то есть остаться, встретить войну в таком возрасте. И у нее, в 43-м у нее умерла мама, и на ней остались, вот на 13-летней девочке остались три сестрички, там, 3, 4 и 6 лет, и годовалый братик. То есть, представляете, весь этот ужас, да, который испытывала девочка, которой нужно было кормить семью. То есть, мама умерла, и то, что она выстояла, то, что она вырастила, подняла своих братьев и сестер, выпустила их в жизнь, скажем так, да, то есть они сажали картошку, они, что там, свеклу, да, то есть какие-то приусадебные хозяйства были. Вот, немцы пришли в деревню, она рассказывала, тоже приезжали, там, яйки там трясли, да, продукты.

0: ошибся, и пока вот он ей не приснился и сказал, не ищи меня, ну, живите спокойно, не ищи меня. То есть, когда ты слышишь такие истории, и это от реальных людей, не где-то в книгах или в фильмах, это, конечно, навевает ужас, поэтому, конечно, мы должны встречаться, разговаривать и помнить. Это великий подвиг нашего народа, то, что они совершили и выстояли. И самая, конечно, такая хорошая новость и хорошее воспоминание, как она рассказывала, как на 9 мая она там сажала картошку, стояла с лопатой, говорит, такой хороший солнечный день был, и бежит там соседка с деревни, там Полина, говорит, кричит, как будто ее режут просто на кусочки, и кричит, все, победа. И она говорит, как будто, вот я сейчас даже рассказываю, у меня у самой мурашки, говорит, как будто небо стало больше, чище, светлее, да, вот от этой новости, что уже не надо бояться, уже можно жить. Понятно, что тяжело им все равно было после войны, но уже не надо бояться, вот. Поэтому считаю великий подвиг женщин, которые смогли выстоять и смогли вырастить свои поколения и вот родить нас, и мы сейчас можем помнить и чтить память.
1: На самом деле в голове не укладывается, я сейчас тоже сижу вся на слезах. Это на самом деле представить, что 13-летняя девочка способна на, ну, взрастить, можно сказать, целую семью, целых братьев и сестер, это в голове просто не укладывается. И, конечно, таким людям низкий поклон за то, что они прошли через это все и смогли вырастить достойных людей. Это здорово. Ну и, конечно, хотелось бы сейчас обратиться к вам, Евгений. Евгений, расскажите, что для вас вообще 9 мая?
2: Знаете, я хочу обратить внимание слушателей на то, что в мире находятся разные страны, и люди разговаривают на разных языках, но дети во всех странах, они смеются одинаково. И мы, взрослые, должны сделать все возможное и невозможное, чтобы этот детский смех не останавливался. И тот подвиг, который совершили наши предки, мы должны его помнить, чтить, и всем мирного неба над головой, и мира во всем мире.
1: Да, на самом деле это очень важно, и нужно этого не допускать. Ну и, конечно, хотелось бы спросить у вас, раз у нас радиомарафон, песня в каждой ноте, вы тоже сегодня с песней, и какую песню будем петь?
0: Песню «Катюша».
1: Евгений.
2: Мы подготовили песню «Катюша», ага, и рады будем ее исполнить для радиослушателей «Радио Могилев».
1: Вот так, друзья мои, присоединяйтесь к нашему радиомарафону. Прямо сейчас стримы идут в Инстаграм и ТикТок, радио нижнее подчеркивание Могилев. И вот наши представители бизнес-сообщества прямо сейчас будут петь там песни. Так что заходите, давайте поддержим.
3: Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 8 мая по Могилевской области облачно, во многих районах сильные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, местами порывистый, температура воздуха днем плюс 13, плюс 18, по юго-востоку области плюс 24.
3: Наши хиты.

Радиомарафон «Память в каждой ноте» продолжает объединять всех желающих, кому есть что рассказать и вспомнить людей, благодаря которым мы живем в мирной Беларуси. И, конечно, прямо сейчас у нас гости, это прекрасные студентки Белорусско-Российского университета. Девчонки тоже пришли к нам в студию, за что им огромное-огромное спасибо, поделиться своими семейными историями. Дарья Прудникова и Варвара Дорожко. Ну, начнем, наверное, с Дарьи. Пожалуйста.

0: Хочу поделиться историей о моем прадедушке Вячеславе Александровиче, который в 14 лет пошел в партизаны вместе со своим отцом. Я считаю, что это, ну, просто что-то невероятное, потому что я смотрю на свою младшую сестру, которой тоже скоро будет 14, и она такая еще совсем малышка. В общем, да, и он провоевал всю войну после освобождения Беларуси, в том числе он пошел дальше воевать и закончил уже в Германии. Встретил победу и прожил еще очень длинную жизнь. Поэтому для меня это, наверное, такой образец мужества, храбрости и смелости. Вот моя история.
1: Он вам лично рассказывал какие-то моменты из войны?
0: Нет, к сожалению. Он умер, когда я была совсем маленькая, и эту историю мне рассказывала его дочь, то есть моя бабушка.
1: Угу. Да. Конечно, очень приятно, что вы интересуетесь. Очень приятно, что... Кстати, хотелось бы спросить, вот как в Белорусско-Российском университете проходят наверняка какие-то концерты, посвященные 9 мая? Как вы подготовились? Что у вас происходит?
0: Да, у нас проходят различные как конкурсы, так и концерты, где ребята талантливые, в том числе и я, и Варя, поем песни, рассказываем стихи. И вот в преддверии 9 мая в том числе собирают группу нашу пойти на парад. Вот, поэтому память, она чтится, и это очень важно, особенно в нынешнее время. Я считаю, нужно не забывать, потому что ветеранов становится все меньше и меньше. Память рискует, да, стереться с наших умов, поэтому этого нельзя допускать, конечно же.
1: Совершенно верно, да, конечно. Варвара, хотелось бы спросить у вас, вы сегодня будете исполнять песню. Какую?
2: Я буду исполнять песню «Блокадный вальс».
1: Что она для вас значит?
2: Для меня она описывает всю войну от и до. То есть, как бы, начало было вот осенью. Это такое немножко подзабытое наше прошлое. Вот. И потом переход на зиму, когда становятся люди суровее, где-то начинается какая-то вот прям передряга. Mm-hmm. Вот. А после наступает весна. Весна — это ассоциация с чем-то расцветающим, с чем-то позитивным. И также вот 9 мая — это день, когда люди пришли и сказали «Победа!». И у меня весна и, в принципе, май ассоциируется с чем-то таким позитивным и желанием дальше продолжать жить и вот помнить о том, что было на нашей земле.
1: Спасибо большое. Ну что, друзья мои, радиомарафон «Память каждой ноте» продолжается, и вы совершенно спокойно можете сейчас присоединиться к нам, зайдя в наш Инстаграм и ТикТок, радио нижнее подчеркивание Могилев. Там сейчас вы увидите, как Варвара будет исполнять песню. Ну и присоединяйтесь с удовольствием. Ждем каждого.

0: безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Дорогие жители, гости всей нашей любимой Беларуси, булочно-кондитерская компания «Домочай» поздравляет с Днем Великой Победы. Этот праздник – символ мужества, стойкости и единства. Низкий поклон нашим ветеранам за их подвиг в годы войны. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и радость. С праздником Великой Победы!
2: Радио «Могилев».

0: Автомобиль, который радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТУП «Пинск Древ» Могилев. Срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-222-73-84-16 и на сайте pinskdrev.by.
2: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, сообщает Белта. Глава белорусского государства примет участие в торжествах в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. Также планируется, что Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, международную повестку дня и обстановку в регионе. По возвращении в Минск президент примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в белорусской столице. Вашингтон собирается вооружить Израиль и страны Персидского залива на рекордную сумму, пишет Ньюсбай. Госсекретарь США одобрил продажу ближневосточным партнерам крупной партии вооружений на сумму почти 26 миллиардов долларов. Эти цифры в три раза превышают объем сделок, заявленных американской администрацией ранее. Пакет поставки включает в себя сотни ракет-перехватчиков ПВО и другое высокоточное вооружение. Получателями оружия станут Израиль, Бахрейн, Кувейт, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. О происшествиях спасатели ликвидировали последствия сильного ветра в регионах Беларуси, сообщили в МЧС. По оперативным данным, 7 мая из-за сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду пострадали 4 населенных пункта, 2 в Брестской и по одному в Минской и Могилевской областях. Как сообщила официальный представитель областного управления МЧС Ольга Нехороших, в результате усиления ветра на территории Могилевской области работники МЧС совершили 18 выездов на уборку 30 упавших деревьев. Ветром повреждена кровля одного общественного здания в Бобруйске. Пострадавших нет, ведутся восстановительные работы. И в завершение, средняя школа номер 2 Могилева продолжает преображаться. На здании корпуса, где размещалась начальная школа и продленка, сейчас ведется капремонт, уже заменили кровлю. Современная металлочерепица отлично вписалась в архитектурный облик здания, которому более 60 лет. Также вокруг территории школы установили новое ограждение. И это не только улучшает внешний вид учреждения образования, но и в первую очередь создает еще более безопасные условия для учащихся. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области облачно, дожди, ночью во многих районах, днем местами сильные дожди. В отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +11, +16. Сейчас в Могилеве +15.

0: Наше с вами общение. Ира Александрова в студии. Всем пожелаю хорошего дня, несложной работы. Ну, а тем, кто отдыхает, приятного времяпровождения. Напомню, у нас здесь программа «Привет в обед». И именно сейчас вы можете отослать свое сообщение на номер 9940 и на Viber через 44-56-86-176. А ваши приветы, признания, поздравления для любимого и дорогого человека. Так что присоединяйтесь к программе, и пусть улыбка ваших близких будет самым лучшим украшением этого дня.
1: «Привет в обед». Слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
1: Там, где ваш бизнес.
2: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев. Улица Габровская, 23А. 16 мая в 12:00.
4: Наши хиты.

0: что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
3: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 килограмм и системой интеллектуальной стирки по отличной цене и с оплатой частями на 12 месяцев всего от 158 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.

Ну, думаю, к этому времени жизнь наконец налаживается, да, скоро окончание рабочей недели делает свое дело, да, и Радио Могилев заставляет убивать такт и подпевать любимым песням, а еще в эфире периодически звучат ваши приветы, признания и поздравления, и вот что есть к этой минуте. А спасибо за музыкальное сопровождение, рублю дрова для баньки на даче, музыка класс, жена любимая, жизнь прекрасна, семья Прудниковых написала, боже, какие вы молодцы, ну, прям, знаете, мне прям костерком запахло. Прям банькой, и я желаю вам распрекраснейшего вечера, и пусть вам будет хорошо. А далее у нас есть привет моему ласковому солнышку, мужу Валерию, пишет Инна. Передаю всю свою любовь, теплоту и нежность родному человеку. Хочется поднять тебе настроение в этот пасмурный денек и пожелать прекрасной погоды на душе. Много сил, энергии и, главное, крепкого-крепкого здоровья. Очень сильно тебя люблю, мой малыш, очень хочу, чтобы прямо сейчас ты улыбнулся моими красивыми явочками. Боже, какая прелесть. Радость моя, счастье моя, жизнь моя. Целую, обнимаю тебя крепко-крепко. Твоя навеки маленькая я. Такое вот прекрасное сообщение. А далее у нас такая замечательная новость. Знаете, я так люблю хорошие новости ваши передавать. В общем, просто класс. Диана пишет. Во-первых, передает огромный-огромный привет Рубану Николаю Михайловичу. И поздравления, Николай Михайлович, вы стали сегодня дедушкой. У него родилась прекрасная внученька, с чем я, собственно, и поздравляю.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 11, плюс 16.
3: Наши хиты.

0: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Дорогие жители, гости всей нашей любимой Беларуси, булочно-кондитерская компания «Домочай» поздравляет с Днем Великой Победы. Этот праздник – символ мужества, стойкости и единства. Низкий поклон нашим ветеранам за их подвиг в годы войны. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и радость. С праздником Великой Победы!
0: Радио «Могилев».

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Российской Федерации, сообщает Билта. По приглашению президента России Владимира Путина глава белорусского государства вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. Центром праздничных мероприятий станет Красная площадь в Москве, где пройдет парад победы. Затем состоится церемония возложения цветов к могиле неизвестного солдата. Планируется также встреча президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудит широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, международную повестку дня и обстановку в регионе. По возвращении в Беларусь Александр Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях в Минске. Беларусь почтит память погибших в Великой Отечественной войне общенациональной минутой молчания 9 мая в 12 часов, сообщает Билт. А в теле, радиоэфире, в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах страны скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. В это же время в храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные

0: защитил Родину и подарил нам мирное будущее. В Могилеве День Победы начнется с мероприятий в память павших в годы Великой Отечественной войны. В 8 часов у братского захоронения на улице Автозаводской пройдет торжественное шествие с духовым оркестром и митинг-реквием «Вечная память в сердцах». А в 10.30 на площади Ленина состоится парад наследников Великой Победы. А в 10.45 торжественный марш воинских частей Могилевского гарнизона. После этого в 11 часов начнется театрализованное шествие поколений «Беларусь помнит», которое проследует от площади Ленина по улице Первомайской к площади Славы. Важным событием дня станет патриотическая акция «Народное возложение» и театрализованный митинг «Поклонимся великим тем годам» в 12 часов на площади Славы. В течение всего дня будут проходить праздничные мероприятия. Завершится праздничный день на площади Славы. С 21.30 до 23 часов там состоится театрализованный концерт «Они выстояли, чтобы мы жили» и патриотическая акция «Споем День Победы». В 23 часа небо над набережной Днепра осветит праздничный фейерверк. И в завершении икону Георгия Победоносца, освященную недавно предстоятелем Белорусской Православной Церкви в присутствии министра обороны, с 10 мая провезут по всем гарнизонам страны. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника Минского Суворовского военного училища по идеологической работе подполковник Алексей Осипов, передает Билта. С 10 мая икона объедет все гарнизоны вооруженных сил нашей страны, где каждый военнослужащий сможет ей поклониться. Завершится этот переезд возвращением в наш домовой храм, сказал Алексей Осипов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 11, плюс 16. Сейчас в Могилеве плюс 11.
1: .03 в стране. Пятница продолжается. Надеюсь, день выдается легким, без всяких заморочек. И да, уже не такой жаркий, что тоже вполне себе. Ну, а если что-то идет не так, последуйте совету. Вот стоит только улыбнуться, сигнал о счастье тут же отправляется в мозг, и вот уже чувствуется прилив силы и бодрости. И поверьте, это работает. А значит, и вам предлагаю испытать такой способ. Ну, если вдруг что-то или кто-то рядом хмуры, улыбайтесь. И вдруг улыбка последует в ответ. Это Радио Могилев. С этой минуты у микрофона Олеся Маскина. Кстати, тоже вам улыбаюсь и надеюсь, это взаимно.

0: Иду ко дну. Друзья, напоминаю, что в преддверии великого праздника на радио Могилев проходит радиомарафон «Память в каждой ноте», посвященный Дню Победы, который объединяет молодежь, представителей предприятий, организаций, силовых структур, депутатского корпуса, бизнес-сообщества и всех, кто с гордостью сохраняет нашу славную историю. И у нас в студии радио Могилев снова гости, певица, артистка Могилевской областной филармонии, обладатель государственной награды медали Франциска Скорины, очаровательная, потрясающая Ольга Горнючар. Уль, приветствуем.
1: Здравствуйте.
0: Ну расскажи, как будешь отмечать 9 мая? Хотя я слежу за социальными сетями, твоими в том числе. Ты везде выступаешь, ты просто... Вот ты молодчина. Рассказывай.
1: Ну, вы знаете, сейчас действительно очень много работы, и я рада, что эти праздничные дни я провожу именно за работой, потому что это память, это дань нашим предкам, это те традиции, которые мы должны чтить и помнить, потому что пока мы помним, мы живем. И для меня это очень важно и значимо. И, конечно, сейчас каждый день наполнен концертами, причем достаточным количеством концертов, которые, например, вот в частности проходят у нас в Могилевской областной филармонии. Это концерт, который длится 81 час без остановки. И, безусловно, мы, как артисты, отдаем дань с огромным удовольствием на вот этих массовых больших концертах. Ну и, безусловно, еще существует ряд тоже концертов, мероприятий, где мы не остаемся в стороне и свое дань и уважение нашим ветеранам чтим своим голосом, скажем так.
0: А голос у тебя потрясающий. Какую песню ты споешь? А наши слушатели смогут, кстати, посмотреть в инстаграме радио Могилев. Расскажи.
1: Ну, хотелось бы, конечно, в год белорусской женщины отдать дань тем нашим защитникам Великой Отечественной войны и спеть песню «Офицерские жены».
0: Я уже представляю, как это будет. Олечка, спасибо тебе огромное за то, что
1: спасибо
0: ты нашла время,
1: огромное.
0: Потому что я знаю, что, по-моему, вот 2 часа, да, ты была на концерте, пела.
1: Да, буквально вот...
0: Спасибо,
1: бегу к вам.
0: Да, спасибо,
1: да,
0: что
1: спасибо
0: нашла
1: вам
0: время.
1: За приглашение. Для меня это правда очень почетно. И я с гордостью принимаю в вашем марафоне всегда участие. Уже не первый год. «Память в каждой ноте» на радио Могилев. Это знаковое событие, память, которую мы должны хранить и чтить. Поэтому вам огромное спасибо всему радио Могилев, вам, прекрасным, замечательным, за то, что не забываете и приглашаете.
0: Спасибо тебе, потому что тебя невозможно забыть. У нас в гостях была просто потрясающая артистка Могилевской областной филармонии, обладатель государственной награды медали Франциска Скорины, Ольга Горнючар. Олечка, тебе успехов и нам всем мирного
1: храни
0: неба
1: Господь
0: над головой.
2: Радио Могилев.

0: безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
8: Алиса, включи радио Могилев.
9: Хорошо. Включаю радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 11, плюс 16. В воскресенье местами кратковременные дожди и грозы, температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8 и днем плюс 12, плюс 17. В понедельник днем преимущественно без осадков, температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, местами на почве заморозки до минус 2 и днем плюс 14, плюс 19. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.
3: Наши хиты.

0: мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТУП «Пинск Древ» моделев срок акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-222-73-84-16 и на сайте pinskdrev.by.
2: Обновляйте, отдыхайте. В Пятом Элементе только до 1 июня. Покупай твой идеальный iPhone 17 на 256 гигабайт с камерой 48 мегапикселей и емким аккумулятором со скидкой 700 рублей за 3199 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый Элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Дорогие жители, гости всей нашей любимой Беларуси, булочно-кондитерская компания «Домочай» поздравляет с Днем Великой Победы. Этот праздник – символ мужества, стойкости и единства. Низкий поклон нашим ветеранам за их подвиг в годы войны. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и радость. С праздником Великой Победы!
4: Радио «Могилев».

В объятиях покрепче только что пели Бритни Спирс и Элтон Джон. Вот оно, счастье. Обнимать, любить друг друга. И не стоит усложнять простое. Искать смысл там, где его искать и вовсе не нужно. Думать над тем, что давно следовало бы решить. На самом деле, в жизни все гораздо проще. Быть вместе – вот настоящее счастье. А когда вместе, не страшны никакие преграды, трудности. Вообще, когда мы вместе, мы огромная сила. Ну а сейчас покоряем горы музыкальные. Далее у нас по курсу LX24 с треком «Милая».

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь почтит память погибших в Великой Отечественной войне общенациональной минутой молчания 9 мая в 12 часов, сообщает Билта. В теле- и радиоэфире, в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах страны скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. А в это же время в храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки. А в некоторых местах приостановится движение. Беларусь помнит, помнит каждого. Остановимся на минуту, вспомнив всех, кто ушел в бессмертие, защитил Родину и подарил нам мирное будущее. В Могилеве проходит ряд мероприятий в честь 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. В эти минуты сразу несколько концертно-игровых программ проходят на открытых площадках по улицам Краснозвездной, Гришина, Ленинской, Строителей, а также во дворах 7-й и 17-й школ. В 17:30 Могилевская городская капелла даст концерт с песней к победе в Парк-Сити. Кульминация празднований придется на 9 мая. В первой половине дня пройдут шествия с оркестром у братского захоронения, парад наследников победы, марш воинских частей на площади Ленина, шествие поколений «Беларусь помнит» к площади Славы, а также акция «Народное возложение» и митинг «Поклонимся великим тем годам». Завершится праздничный день на площади Славы патриотической акции «Споем День Победы» и фейерверком. К другим темам. Борцы с организованной преступностью выявляют тех, кто призывает из-за границы к военным действиям, передает Ньюсбай. В МВД напоминает, что мониторинг в интернете вражески настроенных белорусов не останавливается. Наказание в Беларуси за призыв к вооруженным конфликтам от 2 до 5 лет тюремного срока. За вербовку граждан для этих целей грозит срок от 5 до 10 лет. Нередко белорусы вовлекают в вооруженные конфликты под видом предоставления работы. О подозрительных предложениях в МВД призывают сообщать в их чат-бот «Мы всегда рядом». Национальный аэропорт Минск предупреждает о возможных изменениях в расписании авиарейсов, сообщили Белта в пресс-службе аэропорта. В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства Российской Федерации в расписании авиарейсов могут вноситься изменения. Пассажиров, встречающих и провожающих просят учитывать эту информацию, планировать поездку в национальный аэропорт согласно текущим условиям. Рекомендуется следить за актуальным расписанием и статусом нужного рейса на табло вылетов-прилетов на сайте аэропорта или авиакомпании, отметили в пресс-службе. И в завершении всебелорусские детские игры победители стартовали в Раубичах. В соревнованиях принимают участие ребята в возрасте от 8 до 17 лет, которые перенесли онкологические заболевания и находятся в стойкой ремиссии, сообщили Белта в пресс-службе Национального олимпийского комитета. Участники всебелорусских детских игр победителей соревнуются в беге, плавании, настольном теннисе, шахматах и футболе. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 11, плюс 16. Сейчас в Могилеве плюс 11.
2: 16.03 в нашей пятнице. Продолжаем прогонять скуку, лень и все то, что мешает качественно работать, ну а кому-то отдыхать, есть и такие. Ну а отдых, мы знаем, тоже должен быть достаточно активный. Тем более, что сегодня для многих последний рабочий день, а завтра мы все будем отмечать великий праздник День Победы. Это радио Могилев, у микрофона по-прежнему Олеся Маскина. Всем привет! Привет!

фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Наши хиты.

0: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
1: Там, где ваш бизнес.
2: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
3: Требуются монолитчики. Зарплата высокая. 8044-547-6010.
4: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
5: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
6: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375 29 605 57 57 и на сайте Пинкдрев.бай.
7: Радио Могилев.

Только что, Даша, о счастье жить на своей земле в мире и согласии. Завтра мы все будем отмечать День Победы. Кстати, в Могилеве проходят различные мероприятия в честь этого великого праздника. И завтра, 9 мая, в 10 часов состоится парад наследников Великой Победы. Шествие поколений «Беларусь помнит». Также будет праздничный концерт под названием «80 мирных лет». А с 12 до 16 часов будет проходить городской конкурс «Могилевский пикник». Солдатская поляна, Печерский лесопарк. Также городская акция «Вальс Победы». Это праздничный концерт «Песни великого подвига» с 12 до 16 на площади звезд. А еще театрализованный концерт на

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, местами с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 11, плюс 16.
3: Наши хиты.

Дорогие жители, гости всей нашей любимой Беларуси, булочно-кондитерская компания «Домочай» поздравляет с Днем Великой Победы. Этот праздник – символ мужества, стойкости и единства. Низкий поклон нашим ветеранам за их подвиг в годы войны. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и радость. С праздником Великой Победы!

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Нина Михнова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Как сообщает Белта, по приглашению президента России, глава белорусского государства вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. Центром праздничных мероприятий станет Красная площадь в Москве, где пройдет традиционный парад победы. Затем состоится церемония возложения цветов к могиле неизвестного солдата. Планируется также встреча президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.

0: Беларусь с гордостью хранит память о своих героях и с глубоким уважением относится к их подвигу. В преддверии Дня Великой Победы председатель Могилевского облсполкома Анатолий Сащенко поздравил с праздником ветерана Михаила Антоновича Титова. Когда началась война, Михаилу Титову было почти 15, но уже в 1943 он вступил в 346-й партизанский отряд, принял участие в 9 диверсиях, уничтожал коммуникации врага, взрывал железнодорожные составы и дороги. В боях в Восточной Пруссии был дважды контужен. Под Кёнигсбергом наступил на противопехотную мину и был тяжело ранен. День Великой Победы ветеран не забудет никогда. Поздравить Михаила Титова пришел председатель Могилевского облсполкома Анатолий Сащенко. Эта встреча – знак глубокого уважения и благодарности поколению победителей, чья отвага и самоотверженность заложили фундамент нашего государства.
1: Ну что можно пожелать таким людям? Конечно же, здоровья и как можно жить дольше. Хотя, к сожалению, их становится все меньше. Но вы знаете, вот общение с ними, оно, наверное, придает силу и уверенность, и хочется делать еще больше для нашей республики, для нашей страны, потому что они завоевали победу. Они оплот нашей независимости, они тот фундамент, на котором строилась наша республика.
0: Вашингтон собирается вооружить Израиль и страны Персидского залива на рекордную сумму. Как сообщает Bloomberg, госсекретарь США Марко Рубио одобрил продажу ближневосточным партнерам крупной партии вооружений на сумму почти 26 миллиардов долларов. Эти цифры в 3 раза превышают объем сделок, заявленных американской администрацией ранее. Пакет поставки включает в себя сотни ракет-перехватчиков ПВО и другое высокоточное вооружение. Получателями оружия станут Израиль, Бахрейн, Кувейт, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Между тем, на фоне конфликта на Ближнем Востоке расходы американских авиакомпаний на топливо в марте возросли на 56%. Затраты авиаперевозчиков превысили 5 миллиардов долларов. С целью сокращения расхода топлива на фоне энергетического кризиса многие авиакомпании по всему миру вынуждены прибегнуть к сокращению рейсов. Так, немецкий перевозчик сообщил об отмене около 20 тысяч рейсов в период с июня по октябрь, а также объявил о понесенных убытках в размере 1,7 миллиардов евро. И возвращаясь вновь к основной теме, завтра, 9 мая, в 12:00 память погибших в Великой Отечественной войне Беларусь почтит общенациональной минутой молчания. В эфире ТВ и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах страны скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. В это же время в храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки. В некоторых местах приостановится движение. По сути, эта акция как напоминание, что Беларусь помнит. Помнит каждого, кто защитил Родину и подарил нам мирное будущее.
2: А теперь по сути.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
1: Могилев-Зеленстрой приглашает на работу водителей автомобиля, трактористов. Заработная плата 1800-2500. Иногородним предоставляется арендное жилье. Телефон 8 0 202 70 75 41.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 32 32 32.
4: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

16.55 показывает студийный рабочий день практически на исходе, и совсем скоро наступит то самое заветное и лучшее время встречи с родными, близкими, и лучше, конечно, вечер, кстати, пятницы провести не на улице, потому что по прогнозам синоптиков очень скоро по Могилевской области ожидаются сильные дожди и грозы. Ну, а если кого-то не пугают ни дожди, ни грозы, то пожалуйста. Ну и что нам та самая погода? Ведь впереди долгожданные выходные, и хочется пожелать вам только радостных моментов. Конечно же, оптимизма, веры в лучшее, и чтобы у вас все было хорошо. Далее встречайте замечательную Тину Павлову и Global Hit. Узнаем, кто из музыкантов сегодня занимает лидирующие позиции. Ну а я, Олеся Москина, не прощаюсь. Услышимся в любимом двухкассетнике после 19.00.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Российской Федерации, сообщает Билд. А по приглашению президента России Владимира Путина глава белорусского государства вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. Центром праздничных мероприятий станет Красная площадь в Москве, где пройдет парад победы. Затем состоится церемония возложения цветов к могиле неизвестного солдата. Планируется также встреча президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, международную повестку дня и обстановку в регионе. По возвращению в Беларусь Александр Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях в Минске. Беларусь и Сербия подтвердили особый характер отношений. Это было подчеркнуто на встрече посла Беларуси в Сербии Сергея Малиновского с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщили Белт в пресс-службе МИД. Собеседники подтвердили особый характер белорусско-сербских отношений, основанных на исторических и духовных связях между двумя дружественными странами и братскими народами, рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства. Президент Сербии выразил уверенность, что участие Беларуси в международной специализированной выставке «Экспо-2027» в Белграде внесет дополнительный вклад в укрепление сотрудничества. Угрозы возникновения трансграничного пожара на белорусской территории нет. Об этом Белта сообщили в Министерстве лесного хозяйства. Дождь стабилизировал пожароопасную обстановку в лесах на границе с Украиной. В настоящее время угрозы возникновения пожара на белорусской территории нет, отметили в Минлесхозе. Ранее в Министерстве сообщали, что в 30 метрах от границы Беларуси горит лес в Украине. На особом контроле ГАИ пешеходы, велосипедисты и средства персональной мобильности. До 12 мая на территории Могилевской области проходят мероприятия, направленные на профилактику ДТП с их участием. Наряды дорожно-патрульной службы проводят массированные отработки аварийно-опасных участков, рассказала официальный представитель управления ГАИ УВД Могилевского облсполкома Алина Шведова.
2: Если вы видите на проезжей части или вблизи нее граждан, находящихся в состоянии опьянения и создающих угрозу безопасности, немедленно сообщите об этом в органы внутренних дел по телефону 102, либо в чат-бот МВД «Мы всегда рядом». Напоминаем, неукоснительное соблюдение ПДД – залог сохранения вашей жизни и здоровья.
1: И в завершение, только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области облачно, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, местами с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 11, плюс 16. Сейчас в Могилеве плюс 11.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.

0: добавили Вономур. Искусственный интеллект сделал свое дело, и песня «Как мост» связала два поколения. Тех, кто отплясывал под хиты на концертах и дискотеках в 2000-х, и тех, кто еще тогда не родился. Взлетевший в первые строчки, трек стал подтверждением. Музыка действительно способна стать машиной времени.
1: 20-е место.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Только по 31 мая. В «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Джо Кири как-то признался, что «The End of Beginning» — самая личная его песня, которую он написал. Ну а в наш список она попала из-за феномена отложенного хита. Песня, которая вышла больше года назад, а проснулась только сейчас. Такой, знаете, идеальный саундтрек для всех, кто переезжает или начинает жизнь с чистого листа. Джо и «The End of Beginning». Нажмите play, чтобы красиво закрыть дверь в прошлое.
3: 18 место.

Канадцы Loud Luxury, подарившие миру боди, открывают идеальный голос Эмили Робертс. И получился такой себе поп-хаус с честным текстом. Песня держалась несколько недель в топе Шазам Европы. Ну а почему она попала в Global Hit и остается здесь до сих пор? Да потому что в эпоху быстрых знакомств она напоминает, настоящая любовь – это марафон, а не спринт. Так что включайте громче. Loud Luxury предлагают не просто трек, а обещание Love You For Life – остаться с вами надолго.

0: Swift всегда вне жанров и правил. Оплайт – трек, который она посвятила камню, притягивающему удачу. Ее поклонники уже разобрали песню буквально на атомы. Нашли там 23 отсылки к предыдущим альбомам. Ох уж эти фанаты, их только хлебом не корми, дай что-нибудь разобрать. Ну а в Global Hit Тейлор Свифт, как всегда, попадает за свою магию, ведь каждый слышит в ее песне что-то свое. Включайте громче, и, может быть, удача повернется к вам лицом.
1: 15.

0: подписки. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.
1: Завтра по Могилевской области облачно, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, местами с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 11, плюс 16.
2: Ртуть, между прочим, не вылезает из чартов уже много недель. Хотя трек ломает шаблоны. Под песню об отравляющих отношениях все танцуют. Такой вот парадокс в эпоху обличения всеобщего абьюза. Такая вот она, новая русская поп-культура. Ну а Ваня Дмитриенко хорош. Мы ждем его новых хитов, а пока ртуть растекается по венам, как антидот, только одно. Ставим на повтор.
0: 14 место.

На счастливом 13-м месте «Лирик» и его кассеты. Вообще, знаете, мне кажется, что «Лирик эстет». Песня стала настоящим саундтреком к всеобщему тренду «Дети 90-х против поколения Альфа». Того самого, который понятия не имеет, как эти самые кассеты выглядят. Получилось такое идеальное попадание в ностальгию без занудства. Перемотайте время назад с кассетами, и стереть этот трек из памяти не получится. 13.

0: Скажите, а где ближайший Альфа-банк?
1: Там, где ваш бизнес.
2: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
3: Существуют в этом мире песни, которые как будто говорят вам: «Не бойся быть странным». Удивительно, но Yearbooks создал такую странную магию. Вы как будто погружаетесь в сон. И если кто и должен нарисовать постер к этой мелодии, так это, пожалуй, Энди Уорхол. Yearbooks Graceland. Даже если у вас нет денег на бензин, мечты всегда работают. На полный бак.
4: 11 место.

0: Ну что, 10 треков уже в истории. Предлагаю вспомнить тех, кто отзвучал. 20-е место. Дискотека «Авария», фит «Вон Амур». На 19-м месте диско «Лайнс» и «Тинаши» «No Broke Boys». 18-я строчка «Draw the End of Beginning». На 17-м месте «Loud Luxury» Эмили Робертс «Love You for Life». 16-е место «Камрад» «Be Mine». На 15-м месте «Тейлор Свифт» «Opalite». 14-я строчка Ваня Дмитриенко «Ртуть». 13-е место «Лирик» «Кассеты». 12-е место «Диджей Смэш» «Бэмби». На 11-й строчке «Yearbooks» «Грейсленд». Но главная интрига только начинается. Первая десятка лучших из лучших уже на подходе. Оставайтесь с нами на волне. Мы только разогрелись.
1: На радио «Могилев» слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
0: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Могилев готовится встретить День Победы. Празднования в городе начнутся в 8 часов с торжественного шествия с духовым оркестром и митинга реквиема «Вечная память в сердцах» у братского захоронения на улице Автозаводской. А в 10:30 на площади Ленина состоится парад наследника Великой Победы. А в 10:45 торжественный марш воинских частей Могилевского гарнизона. После этого в 11 часов начнется театрализованное шествие поколений «Беларусь помнит», которое проследует от площади Ленина по улице Первомайской к площади Славы. Важным событием дня станет патриотическая акция «Народное возложение» и театрализованный митинг «Поклонимся великим тем годам» в 12 часов на площади Славы. В течение всего дня будут проходить праздничные мероприятия. Завершится праздничный день на площади Славы. С 21:30 до 23 часов там состоится театрализованный концерт.

0: Они выстояли, чтобы мы жили. И патриотическая акция «Споем День Победы». В 23 часа небо над набережной Днепра раскрасит праздничный фейерверк. Телеканал «Беларусь-4 Могилев» 9 мая в 12 часов будет вести прямую трансляцию с площади Славы в Могилеве патриотической акции «Народное возложение» и театрализованного митинга «Поклонимся великим тем годам». Радиомарафон «Память каждой ноте» проходит на радио Могилев. Эта традиционная акция «Ко дню Победы» объединяет не один десяток участников. В год белорусской женщины люди делятся историями наших землячек, своих родных и близких, переживших трагедию войны. Так, в студии прямого эфира радио Могилев побывали представители бизнес-общества Могилевщины. Директор Центра поддержки предпринимательства «Декра Консалтинг» Дмитрий Крылов рассказал о подвиге юной жительницы деревни бывшего Могилевского района Евдокии Чухмановой.
1: Она стала связной партизанского отряда, который действовал в лесах Могилевщины. Несмотря на свой юный возраст, она помогала партизанам. Даже был такой приказ, когда вывести нужно было через переправу целый конзавод. И когда фашисты наступали, она участвовала как раз в этой переправе. И потом на протяжении еще года была связной, но ее предали и каратели возле деревни, ее расстреляли. Эта история, она не закончилась. В наше время обрела новый смысл. Буквально год назад моя мама обратилась вместе со мной в наш Могилевский райисполком о том, чтобы увековечить память вот этой партизанки. Памятник красивый, гранитная плита была установлена в деревне Бовшево.
0: Внимание у водителей! В Могилеве открыто движение транспорта через путепровод на Витебском проспекте в двух направлениях, сообщили в управлении ГУВД Могилевского облсполкома. Водители просят учитывать данную информацию. И в завершение, только по 31 мая в Зика украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.

Грозы, ветер переменных направлений, местами с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +11, +16. Сейчас в Могилеве +11.

0: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Да-да-да-дам! Время истины, друзья. Мы врываемся в первую десятку Global Хита, и здесь у нас накал страстей просто зашкаливает. Поехали! Вспышка по имени Робин Шульц и его песня «Феникс Эмберс». Почему «Феникс», спросите вы? А потому что она берет пепел прошлого и превращает это в энергию. Включайте «Эмберс», когда вам кажется, что все уже кончено. Робин Шульц как будто сотворил музыкальное послание для вас. Пусть искры разожгут костер, который будет гореть до утра.

0: О, на 9-м месте у нас ни много ни мало, а, наверное, будущий дуэт года. Эпилог. А Настя и Дима Билана побил рекорды по скорости набора 100 миллионов прослушиваний ВКонтакте. Трек окончательно разрушил стереотип о том, что песня о расставании не может быть танцевальной. И теперь мы ждем, что она станет популярной еще и на свадьбах. Да, звучит странно, но это ведь не исключено. Кстати, слухи о романе селебрити все еще бороздят сеть, а ребята не спешат их развенчивать. Что ж, возможно, когда-нибудь нас и ждет эпилог этих отношений. Но пока наслаждаемся совместным творчеством Анны Асти и Димы Билана.
1: 9-е место.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце

0: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев, улица Габровская, 23А. 16 мая в 12:00.
1: Бриллиантовая весна в Зика. Только по 31 мая покупайте украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Дорогие жители, гости всей нашей любимой Беларуси, булочно-кондитерская компания «Домочай» поздравляет с Днем Великой Победы. Этот праздник – символ мужества, стойкости и единства. Низкий поклон нашим ветеранам за их подвиг в годы войны. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и радость. С праздником Великой Победы!
3: На восьмом месте новинка от Zivert. Как рассказала сама певица, газ для нее о том, что настоящий драйв не заканчивается с достижением цели. Это песня про каждого из нас, кто готов двигаться дальше, независимо от того, на какой отметке находится сейчас, потому что движение – жизнь. И она предлагает не объедаться собственным успехом, ведь, как говорится, художника кормит голод. Что сказать? Наверное, в чем-то она права, потому что песня «Газ» — это ведь история о том, как чайники с мечтами превращаются в тех, кто становится лидером, о том, как ваш путь определяется готовностью двигаться вперед и никогда не сдаваться. Жмем на газ.
0: Восьмое место.
4: Все мы изначально.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды.
3: Завтра по Могилевской области облачно, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 11, плюс 16.
4: Поговаривают, что немецкий дуэт «Клан Карусель» не очень-то любит слово «хаос». Они называют свое творчество горизонтальным техно, что бы это ни значило. Ну а «Райд» — это чистое ощущение свободы. Песня стала обязательной для всех плейлистов с пометкой «Дорога» и «Путешествие», что неудивительно. Ну а в глобал-хите эта композиция за то, что мгновенно переносит вас из душной комнаты на трассу, где ветер в лицо, где полная свобода. В общем, заводите моторы, мы едем кататься с «Клан Карусель».
5: Пятое место.

0: Знаете, что я думаю? Что Tokyo Hotel в 2026-м звучат так, будто им снова 16. Вообще, вы заметили, что ностальгия по тому, как было раньше, это уже не просто тренд какой-то. Это реалии, в которых мы, взрослые, уставшие люди, живем. Мне кажется, что эта песня залетела, потому что она попала точно в нерв поколения. Ностальгия без слез. Tokyo Hotel, встречайте California Nights. Даже если прямо сейчас вы в дождливом Могилеве.
1: Четвертое место.

0: что ж, прежде чем перейти к тройке лидеров, я напоминаю, как выглядела наша музыкальная лестница с 20 по 4 ступень. 20 место. Дискотека «Авария», фит «Вон Амур». На 19 месте диско «Лайнс» и «Тинаши» «No Broke Boys». 18 строчка «Draw the End of Beginning». На 17 месте «Loud Luxury» Эмили Робертс «Love You for Life». 16 место «Камрад» «Be Mine». На 15 месте «Тейлор Свифт» «Opalite». 14 строчка «Ваня Дмитриенко» «Ртуть». 13 место «Лирик» «Кассеты». 12 место «Диджей Смэш» «Бэмби». На 11 строчке «Ярбукс» «Грейсленд». На 10 месте «Робин Шульц» «Эмберс». 9 строчка «Анасти» и «Дима Билан» «Эпилог». На 8 месте «Зиверт» «Газ». 7 строчка «BTS» «Swing». 6 место «Somber Homewrecker». На 5 месте «Клан Карусель» «Райд». И 4 место «Токио Хотель» «Калифорния Найтс». 3 шага до финала. Кому покорился глобал-хитовый Олимп на этот раз, узнаем совсем скоро.
1: На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00. Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
0: Знаете, я не то чтобы сейчас хочу спойлерить, но скажу вам честно. Первые 3 места у нас пока без смены лидеров. На 3-м месте «Медуза» — легенды танцполов, которые уже очень давно в музыкальном бизнесе, а потому отлично знают формулу хорошего хита. Живенький мотивчик, хороший голос и идея. Мне кажется, именно так и получилось «Don't Wanna Go Home». Зажигательный ритм, голос Генри Камамайла и идея бесконечной вечеринки. Так что да, это идеальное описание субботнего вечера. Вам не нужно домой. Танцуйте, пока не рассветет.
2: 3-е место.

0: место и кубок антистресса достается Holy Flame и треку «Тону». Вообще, сам артист уверяет, что успех современного певца, который при написании песен ориентируется на собственные ощущения, зависит от многих факторов. Например, те, кто хочет создавать вечную музыку, должны обладать талантом, работоспособностью, терпением, целеустремленностью и командой единомышленников. Но вот тем, кто ориентируется на фастфуд-музыку, достаточно просто проанализировать потребности людей и то, что сейчас в тренде. И мне стало интересно, к какой же категории относит себя Holy Flame? Ведь «Тону», пожалуй, стало лучшим описанием утопления в чувствах под хороший бит. Вот и думайте. А пока хватайтесь за воздух, «Тону» утянет вас на дно, и вам это понравится.
1: Второе место.

И, наконец, номер один. Победитель нашего хит-парада «Которую неделю» — французы Offenbach с треком «Miles Away». Бьют рекорды не только в глобал-хите, а по ротациям на всех танцевальных радиостанциях. Почему? Потому что это гимн всех, кто сейчас далеко от любимых, но слушает одну и ту же волну. Вас разделяют километры? Это не важно. Нажимайте «плей» — и расстояние исчезнет. На этом Global Hit завершен. Вершину с вами покорила я, Тина Павлова. Спасибо, что были с нами. Встречаемся на следующей неделе. Не пропустите новые хиты. Пока.

0: Ансамбль «Беседа» – элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Наши хиты.

0: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
1: Для лиц старше 12 лет. Наши хиты.

0: В Могилеве 19 часов.
1: Обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Москве примет участие в торжествах в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне, передает Белта. На Красной площади пройдет парад победы. Затем состоится церемония возложения цветов к могиле неизвестного солдата. По возвращении в Беларусь Александр Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях в Минске. На радио Могилев продолжается марафон «Память в каждой ноте», посвященный Дню Победы. В год белорусской женщины участники делятся историями наших землячек, своих родных и близких, переживших трагедию войны. Так, активистка Объединенной организации субъектов предпринимательской деятельности Белорусского союза женщин Жанна Старовойтова рассказала историю своей бабушки, которая в войну 13-летней девочкой вынуждена была заменить мать младшим сестрам и брату.
2: Бабушка моя жила в глухой деревне Барсуки, это там хутора, Белынический район. Белынический район был оккупирован фашистами уже в июле 41-го. То есть она помнит, как пришли немцы. В 43-м у нее умерла мама, и на ней остались, вот на 13-летней девочке остались три сестрички, там 3, 4 и 6 лет, и годовалый братик. То есть представляете весь этот ужас, да, который испытывала девочка, которой нужно было кормить семью. То, что она выстояла, то, что она вырастила, подняла своих братьев и сестер, считаю великий подвиг.
1: Помощь ветерану, память в действии. В канун Дня Победы профсоюзная акция объединила молодежь организации Могилевщины. В рамках акции оказывается адресная помощь неработающим ветеранам отрасли, а также людям, участвовавшим в восстановлении страны после Великой Отечественной войны. Активными участниками акции стала молодежь организаций. Ребята посещают бывших работников организации, оказывают посильную помощь в решении бытовых вопросов, наведении порядка на приусадебных участках, благоустройстве территории и другом, рассказал председатель областной организации профсоюза Павел Жуйков.
3: Такие мероприятия позволяют наладить прямой диалог между молодыми работниками и ветеранами организаций. Жизненный опыт старшего поколения становится прочной основой для профессионального роста молодежи и сохранения традиций предприятий.
1: Накануне Великого Дня Победы в разных уголках Беларуси спасатели и молодежное крыло МЧС исполнили легендарную песню «День Победы». Слова знаменитой песни прозвучали в местах воинской славы, став живым местом между поколениями. Музыка создала атмосферу непоколебимой стойкости, вечной благодарности и безграничной любви к Отечеству, напоминая каждому о подвиге тех, кто даровал нам мир и свободу. И в завершение. В Могилеве 9 мая в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, по ряду улиц будет временно ограничено движение с 9:30 до окончания шествия парада по проспекту Мира от Первомайской до Ленинской, с 11 часов до окончания шествия парада по Первомайской, Тимирязевской до площади Славы, с 11 до 17 часов по улицам Клайпецкой, Большой Гражданской и Лепешинского. Также на данных участках будет ограничена стоянка транспортных средств. ГАИ просит водителей выбирать маршруты движения с учетом данной информации. Личный состав ГАИ нацелен на оказание помощи всем участникам дорожного движения. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +11, +16. Сейчас в Могилеве +11.

0: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
1: Для лиц старше 12 лет.
2: 19.07 на Могилевско-Радийных, а в студии радио Могилев Олеся Маскина и та-да-да-дам Андрей Юрченков. Всем привет, салют и самого классного вечера.
3: Да, друзья, всем привет, всем здравствуйте. Целую неделю ждал, чтобы вновь прийти к вам на двухкассетник. И, друзья, да, хорошо, что вы уже закончили рабочие дела и мчитесь навстречу пятничному вечеру. Ну и, конечно же, если вы прямо сейчас планируете ужин с родными и близкими, это тоже замечательно. Ну, а те, кто только закончил свою работу и находится
2: может, еще
3: у
2: и не
3: нуля.
2: Закончили?
3: Да,
2: и
3: либо не закончил, да, друзья, держитесь, осталось совсем немножечко, и настанет этот замечательный пятничный вечер.
2: Ну, а мы приглашаем вас вместе активно провести время, даем старт двухкассетнику.
3: Да-да-да-да, ну что ж, пятничный вечер на радио Могилев продолжит самое теплое сообщение и самая жаркая музыка, в этом можете не сомневаться, друзья.
2: Присылайте свои послания на смс-сервис 9940, студийный вайбер 56 86 176, код 44. И, кстати, кто уже прислал сообщение, вам огромное спасибо и привет. Очень скоро будем зачитывать первый.

0: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ моделёв срок акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону плюс 375-222-73-84-16 и на сайте pinskdrev.by.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
3: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Ах, как много в этом слове, вот хочется еще раз сказать. С пятницей, друзья, тем более выходные-то обещают быть очень важными и событийными. И уже завтра мы всей страной встретим, мне кажется, самый великий праздник этого года. Это, конечно же, День Победы. День Победы.
1: Да, завтра в городе будет много мероприятий. На радио Могилев также мы будем праздновать этот просто потрясающий день, День Победы. Завтра будет много гостей у нас на радио, так что, пожалуйста, присоединяйтесь, слушайте. Будем вспоминать истории, которые хотелось бы, чтобы не повторились в нашей жизни никогда.

0: Же будем петь песни, вас тоже приглашаем.
1: И еще хочется добавить, что нужно помнить о наших ветеранах и, в принципе, о подвиге советского народа не только 9 мая, друзья, а ежегодно, каждый день об этом помнить и не забывать, чтобы это ни в коем случае и никогда не повторилось.
0: Также помните, что все зависит от нас самих. Вот если мы будем делать добро и стремиться к миру, то, мне кажется, все у нас будет хорошо. Ну, а теперь напоминаем, что у нас...
1: Двухкассетник,
0: да. Продолжается,
1: да.
0: Двухкассетник, ваше сообщение в том числе. Передаю большой привет Алексею и Дмитрию, а также привет и наилучшее пожелание Лёле и Маше. Все будет, знаете, обещает Серега.
1: Следующее поздравление. Дорогую и любимую мамочку Наталью Денисовну с днем рождения. Желаем здоровья, счастья, доброты и с каждым годом быть моложе. С любовью, дочери, зятья, внуки, правнуки и, конечно же, соседи. То есть все поздравляют Наталью Денисовну. И мы не остаемся в стороне. Радио Могилев тоже поздравляет. Здоровья вам крепкого, благополучия, чтобы все у вас было прекрасно.
0: Добрый вечер, Олеся. Это пишет нам Олег. Передайте привет моим девчонкам, жене Мариночке и доченьке Аннушке. Вы лучшие, я люблю вас очень-очень. Как я уже сказала, это сообщение от Олега. Олег, вашей семье, вашим девчонкам и вам лично огромный привет и хорошего вечера.

Завтра по Могилевской области облачно, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +11, +16.

0: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Не можем долго томиться в ожидании, тем более привет, поздравления есть. Ну а те, кто подключился, еще раз напоминаем вам, что вы на волнах радио Могилев, и это двухкассетник, целых два часа, хотя уже
3: меньше.
2: Немножечко меньше, к сожалению, да? Но все же и веселье, и удовольствие, все вам гарантировано. Ну а мы продолжаем, тем более, что, друзья, вы постоянно делитесь с нами своими приветами, поздравлениями, признаниями, и можете даже не стесняться, а рассказать, как вы вот в данный момент, в данную секунду проводите свое время. Нам с Олесей это будет очень интересно.
3: Очень-очень. Короткий номер 9940. Именно там ждем ваше сообщение. Либо на наш студийный вайбер пишите 56-86-176, код 44. Ну, а очередные послания прилетели. Поехали зачитывать.
2: Да. Привет, Аллочки. Хочу, чтобы ты прямо сейчас улыбнулась, пишет Максим. Аллочка, я уверен, что вы нас слышите, поэтому вы можете селфи свое сделать с вашей улыбкой, прислать не только Максиму, но и нам с Олесей. Тогда мы будем точно знать, что наше сообщение дошло до адресата.
3: В любом случае, Максим, я точно улыбаюсь, надеюсь. А улыбка заразная штука, а Алла тоже улыбнулась. Здравствуйте. Хочу передать привет своему любимому студенту, сынуле Игнату. Скучаю очень и люблю тебя, мой герой. Приезжай скорее домой. Моя мама, и я представляю, да, представляешь, вот сколько мама вкусностей уже сделала.
2: Вот уже даже вот начинается, да, вот это чувство голода, да? Следующее сообщение, кстати, примерно такого же характера. Прекрасным девушкам Марии, Кире и Диане огромный привет и пожелание провести вечер отлично у меня в беседке. Влад. То есть уже люди собрались, уже пожарили шашлык, у них там вкусно, весело. Ну и радио Могилев
3: играет,
2: отличная,
3: да?
2: Музыка,
3: хорошо.
2: Да.
3: Ангелина сегодня именинница, с днем рождения вас, от всей души желаем исполнения желаний, крепкого здоровья и человеческого счастья. Пусть удача идет за тобой по пятам, а все проблемы и неприятности обходят стороной. Желаем семейного тепла, уюта и поддержки друзей и коллег. Ну что ж, а мы присоединяемся. Пускай все пожелания, которые прозвучат сегодня, Ангелина, непременно воплотятся в жизнь.
2: Да. Привет, радио Могилев. Передайте, пожалуйста, привет самому любимому человеку Роману, который сейчас жарит шашлык. Вот о чем мы и говорили. А мы под пледиками ждем его у костра. Ну вот запахло вот этим вот вкусным.
3: А как уютно, да, под, да, пледиками. А?
2: Тем более, что погода на самом деле благоволит сидеть под пледиками. Вчера было жарко, сегодня, ну так скажем, прохладненько. Но у природы нет плохой погоды. Тем более, ничто нас не может остановить, когда очень хочется шашлык и прекрасно компании.
3: Осталось только песню добавить.

0: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня
2: – это базовый минимум.
3: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
4: Хорошо, когда подпеваете, когда пишете и когда веселитесь, это просто замечательно. Ну а что делать еще вечером в пятницу? Правильно, отдыхать от рабочих будней. Друзья, двухкассетник продолжается, правда, первый час подходит к завершению, но тем не менее у нас с Андреем есть ваши сообщения.
5: И это не может не радовать, когда вы нам пишете, когда в Вайбере или в нашем мессенджере загораются вот эта единичка, двоечка, троечка, всегда. Это приятно, потому что вы нас слушаете, друзья, и слышите. Ну что, к приветам. Привет подружкам Татьяне и Олечке. Девочки, вы самые лучшие. Сегодня наколдовали дождь, а нам нипочем. Идем жарить шашлык. Вот так вот. Я всегда говорю, если девушка что-то решила, никогда ее ничто не остановит. Вот Олеся Маскина сейчас в студии не даст соврать.
4: Ну и правильно, и не надо отступать от цели. Подумаешь, дождь, и что такое?
5: Наколдовали.
4: Добрый вечер. Хочу поздравить мою любимую сестричку Антонину с днем варенья. Желаю ей всего самого наилучшего и найти то самое женское счастье. С любовью, сестричка Оля. Вы знаете, мне кажется, Антонину то самое счастье женское и найдет. Потому что, когда отпускаешь мечту, она приходит к тебе.
5: И вот еще
4: веришь
5: раз, конечно, верю, что чем больше ты думаешь, тем сложнее, но сбывается. А как только вот про это немножечко забыла, но сразу же как бы вот смотришь, оп, и уже появилось то, о чем ты мечтал. Поэтому, друзья, мечтайте, но мечтайте осторожно. Продолжаем дальше сообщение. Поздравляем дорогую и любимую мамочку Ольгу Николаевну с днем рождения. Желаем здоровья, счастья, доброты и с каждым годом быть снова моложе и моложе. С любовью дочери, зятья, внуков. Такое замечательное сообщение, поэтому мы тоже не останавливаемся, мы тоже присоединяемся. Будьте счастливы, будьте здоровы, будьте любимы. Я уверен, что в вашей жизни все будет прекрасно. Ну что, друзья, услышимся в следующем часе.
4: Подожди, у меня есть еще одно поздравление. Тоже с днем рождения для Ольги Ивановой. Поздравляем тебя, родная, с днем рождения. Пусть будет на душе всегда спокойно, в сердце пусть живет любовь и счастье, в доме теплая и светлая атмосфера и полное благосостояние. Пусть удача ждет тебя. И в каждой цели будет успех. Какое прекрасное поздравление. Вот, Оля, пускай в вашей жизни все так и будет. С днем рождения!

0: В Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. В День Победы БРСМ даст старт республиканскому проекту «Беларусь до и после», сообщил БелТА. Первый секретарь ЦК БРСМ Владимир Павловский передает БелТА. Суть проекта заключается в нахождении архивных фотографий разрушенной местности в период с 1941 года и создании сравнительных фотографий на фоне этой же местности в настоящее время. БРСМ призывает молодых людей публиковать такие снимки в личных профилях в социальных сетях до 9 июня. В описании к фото необходимо добавить хэштеги «Беларусь до и после», «Мирное небо», «81 год Победы», «БРСМ» и отметка в публикации официального аккаунта БРСМ. Лучшие работы планируется оформить тематическую выставку, которая будет презентована во время проведения мероприятий Союза молодежи, приуроченных ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа 22 июня. Радиомарафон «Память каждой ноте» накануне Дня Победы на радио Могилев объединяет всех, кто бережно хранит историю подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны. За неполную неделю в этом году акция уже объединила не один десяток участников. Кто-то рассказывал о героях войны, кто-то делился семейными историями. «Мы должны сделать все, чтобы эта трагедия никогда не повторилась», подчеркнул участник марафона, директор Могилевского агентства регионального развития Евгений Якимов.
2: Знаете, я хочу обратить внимание слушателей на то, что в мире находятся разные страны, и люди разговаривают на разных языках, но дети во всех странах, они смеются одинаково. И мы, взрослые, должны сделать все возможное и невозможное, чтобы этот детский смех не останавливался. И тот подвиг, который совершили наши предки, мы должны его помнить, чтить, и всем мирного неба над головой, и мира во всем мире.
1: Праздник МВД объединил под Могилевом гостей всех областей Беларуси. Сегодня мемориал батальона милиции под командованием Константина Владимирова в деревне ГАИ Могилевского района развернулся масштабный марафон МВД «110 лет в едином строю», посвященный 110-летию белорусской милиции. Сюда со всей страны приехали сотрудники органов внутренних дел с семьями и детьми, ветераны, курсанты, учащиеся ведомственных учебных заведений, воспитанники ВПК. Среди гостей делегация Ташкентского академического лицея МВД Узбекистана. Для гостей праздника развернулись несколько десятков разнообразных локаций. Выставка современной ретротехники, правоохранителей, тематические реконструкции, концертные площадки, выступления кинологов и их подопечных, полевая кухня с горячим чаем и солдатской кашей. И в завершение. В Могилеве в День Победы начнется в 8 часов с торжественного шествия с духовым оркестром и митинга реквиема «Вечная память в сердцах» у братского захоронения на улице Автозаводской. А в 10:30 на площади Ленина состоится парад наследника Великой Победы, а в 10:45 торжественный марш воинских частей Могилевского гарнизона. В 11 часов начнется театрализованное шествие поколений «Беларусь помнит», которое проследует от площади Ленина по улице Первомайской к площади Славы. Важным событием дня станет патриотическая акция «Народное возложение» и театрализованный митинг «Поклонимся великим тем годам» в 12 часов на площади Славы. В течение всего дня будут проходить различные мероприятия, а завершится праздничный день на площади Славы патриотической акцией «Споем День Победы» и фейерверком в 23 часа. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, местами сильными порывами до 20 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 11, плюс 16. Сейчас в Могилеве плюс 10.

0: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
1: Для лиц старше 12 лет.
2: 20.08, точное белорусское, в студии радио Могилев Олеся Маскина и Андрей Юрченков. Всем привет!
3: Да, еще раз всем привет, всем здравствуйте, те, кто к нам только что подключился, а мы продолжаем наш двухкассетник и, конечно же, читать ваши самые трогательные сообщения и зажигательные пляски тоже. Я уверен, что происходят под хиты разных лет. Двухкассетник в эфире радио Могилев продолжается. Еще хочется сказать, очень приятно, друзья, что вы пишете не только привет и поздравления, а просто вот живой диалог. Вы пишете, как вы проводите свое время, какой вкусный шашлык, вот даже фотографии нам шлю, друзья. Поэтому те, кто еще этого не делал, не стесняйтесь. Вот прямо сейчас берите в руки свои телефоны и отправляйте нам.
2: Я уже не раз говорила, еще раз скажу. Я вот за это люблю двухкассетник. Вот за это теплое общение. Это просто не передать словами. Ну, а мы по-прежнему предлагаем украсить майский вечер. Да, немного пасмурно-дождливый, но ну и что, да? Мы уже недавно выяснили. Какая разница? Дождь или зной, или снег? Если мы вместе, если у нас хороший настрой, то это же замечательно. Да, и потом, всегда об этом говорю, еще раз скажу, мы сами творцы своего настроения, своей жизни, и ничто нам не помеха. Делитесь приветами, поздравлениями, признаниями, прислав их на номер 9940 или на студийный Viber 56 86 176. Не забывайте код 44. Ну что, поехали?
3: Поехали.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31.
3: Нами туманово! И venga conmigo! Vámonos al viaje!

0: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Вы бы видели, как у меня сейчас мой коллега Андрей Юрченков выплясывает. Молодец,
3: Андрюша. Не могу остановиться.
2: Я надеюсь, что твоя энергия прям вот по радиоволнам передается нашим
3: слушателям. Посылаю флюиды и лучи добра всем нашим радиослушателям.
2: Ну что ж, у нас «Двухкассетник» продолжается, а уже завтра, дорогие, мы завтра всей страной будем праздновать 9 мая, День Победы.
3: Ну и, конечно же, это не только праздничный день, но еще день глубокой памяти, глубокого уважения и благодарности всем тем, кто приближал этот день как мог. И еще раз хочется напомнить вам, дорогие наши радиослушатели, что не только 9 мая День памяти, но и в принципе это нельзя забывать и всегда нужно помнить, чтобы это никогда не повторилось.
2: И прямо сейчас хочется поздравить всех ветеранов с главным праздником Победы. Ведь мы живем в мирное время именно благодаря им, тем, кто отдал свои жизни и сражались за наше будущее.
3: Да, и низкий поклон просто вам, наши дорогие, любимые ветераны, которых, к сожалению, с каждым годом мало, но все равно поклонимся всем.
2: Но память в наших сердцах живет. Ну а теперь переходим.

0: знаете, вот этого хорошего сообщения, когда Ленька сказал «да».
1: Обычно как бы парни и девушкам, а здесь да.
0: Слушай, давно вам пора нарушать какие-то традиции. Обычно, давай дальше.
1: Мы ждем от вас, да, обратной реакции. Все-таки согласился он или нет. Ну а мы продолжаем. Добрый вечер, хочется сказать, мы сегодня с моей кумой Веленковой Татьяной Ивановной очень хорошо посидели. Спасибо тебе за то, что мне тебя послал Бог. От Натальи из Костюкович.
0: И еще одно сообщение от Ксении. Ксюша, машу вам рукой. Добрый вечер. Вечер, любимое радио. Олесенька, вам и вашему соведущему мое теплое послание от сердца из Осипович. Всем хороших выходных и передайте теплый привет моему дорогому и любимому мужу Эдгару Ломакину. Завтра наша страна будет отмечать славный праздник Победы. Для нашей семьи это один из главных праздников. Всю свою жизнь мы несем эту память. Мы неустанно будем благодарны нашим дедам за мир. Ведь они своим примером повторили нам дорогу. Ой, проторили нам дорогу, простите. И мы не имеем ни малейшего права уронить честь нашей Родины. С наступающим праздником, с победой, с торжеством великой страны нашей. Ксения, спасибо огромное за поздравления для нас всех. А мы действительно, мы не имеем права
1: забыть.
0: Мы должны это нести в нашей памяти и должны говорить нашим детям, как было и как должно быть, и как не должно быть. С Днем Победы, да, с наступающим праздником!

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 11, плюс 16. В воскресенье местами кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8 и днем плюс 12, плюс 17. В понедельник днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6. Местами на почве заморозки до минус 2 и днем плюс 14, плюс 19. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.

0: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Ну что, дорогие, двухкассетник продолжается, но, напомню, на студийных 20:38, а значит, времени остается не так много, чтобы порадовать ваших близких и родных.
3: Поэтому, друзья, те, кто еще это не сделал, берите вот и прямо сейчас делайте. И еще раз хочется напомнить наши номера. Это короткий номер 9940, либо Viber 56 86 176, и обязательно через код 44. Друзья, делитесь вашими приветами, поздравлениями, признаниями. Не стесняйтесь, пишите просто, как вы проводите сегодняшний вечер. Мы все зачитаем и будем очень этому рады.
2: Привет, РМ. Хочу передать привет своей мамочке и папе от дочери Натальи. Вот просто короткое сообщение. Уверена, что папе и маме приятно.
3: Обязательно приятно. И еще одно сообщение от Ольги. Здравствуйте, классное, любимое радио. Вот приятно. На самом деле очень приятно. Передаю привет сестренке Танюше и городу Осиповичи. И мы тоже шлем огромный привет и сестренке, и Ольге, и обязательно городу Осиповичи.
2: Привет, РМ. Славгороду тоже привет. Позитива, мая теплого и улыбок всем. Это от Егора. И еще одно сообщение. Извини, мой коллега.
3: Личное сейчас, да, сообщение пришло тебе.
2: Да, нет. Здравствуйте, Олеся и Радио Могилев. Хотим поблагодарить нашего папу и мужа Олега за прекрасный ужин и вечер. Все было вкусно. Жена Марина и дочь Анна. Слушай, люблю, когда мужчины готовят. Наверняка Олег что-то сам и приготовил. А ты готовишь?
3: Обязательно. Правда, ну, не получается так часто это делать. Но мои домашние тоже это оценивают и кушают с большим удовольствием.
2: Это не чай.
3: Нет, это не только чай.
2: Это еда.
3: Еда. Настоящая еда.
2: Приятного аппетита всем, кто ест сейчас.

0: Андреем должны совсем скоро откланяться. Но, конечно, прежде есть ваше сообщение, которое нужно зачитать.
1: Это Андрей, мы прямо сейчас, да, и будем делать. Сергей поздравляет Вадима с юбилеем. Что пожелать тебе, не знаю, ты только начинаешь жить. От всей души тебе желаю с хорошей девушкой дружить. Вадим, мы тоже присоединяемся к поздравлениям с Олесей. Я уверен, что у вас все уже хорошо, а будет еще лучше.
0: Привет из Бобруйска. Всем отличного настроения. У меня сегодня день рождения. 25 лет. Это круто. Пусть все мои желания и мечты сбудутся. Спасибо маме и папе за этот день. И спасибо всем, кто рядом. Люблю, ценю каждого. Вот, к сожалению, ни один друг не написал, а Алина взяла себя и поздравила сама. Олечка, мы вас тоже с Андреем поздравляем. Счастья вам, здоровья. Будьте любимы и любите сами.
1: И не только мы с Олесей вас поздравляем. Еще и поздравляют все. Я уверен, 100% все наши радиослушатели. Ну, а мы продолжаем. Юлия, поздравляю, будь счастлива и любима. Короткое такое сообщение. Ну, я уверен, какое-то событие прямо сейчас у Юли происходит. И с чем ее поздравляют, пока не совсем понятно.
0: Юлия знает.
1: Но главное, Юлия знает.
0: Вечер добрый, радио Могилев. Передаю привет сынульке Никите. У него скоро отпуск. Удачно ему отдохнуть. Ну и хорошо. Наверное, море уже волнуется. Где Никита?
1: Продолжаем. Добрый вечер, радио Могилев. Хочу передать привет Головневу Виктору из города Кричево. Дорогой мой муж, желаю тебе хорошего вечера и хочу сказать, что я тебя очень сильно люблю. Спасибо за то, что ты есть у меня. Твоя жена Лилия.
0: Вот. Нет, и это еще пока не последнее сообщение. Знаю, что Андрюша хотел сказать до свидания, да?
1: Нет, я хотел как раз-таки, чтобы мы еще раз поздравили Виктора с его праздником.
0: Всем доброго вечера. Всех поздравляю с Днем Победы. Всем добра и благополучия, здоровья и счастья. И от меня, мою дорогую и любимую маму Сафонову Галину Михайловну. Мамуля, я тебя очень люблю, твой сын Саша. Александр, что называется, успели. Ну что ж, дорогие, всех с наступающим Днем Победы. Всем мира, любви. Будьте, пожалуйста, терпимее друг к другу. И вот тогда, мне кажется, у нас действительно все будет хорошо.
1: Ну и, к сожалению, пришло время с вами прощаться на сегодня. Сегодня провели этот вечер с вами Олеся Маскина и Андрей Юрченков. Любите друг друга, берегите себя. Всем пока-пока. Еще раз, с Днем Победы всех нас.
0: Всем счастливо, с Днем Победы. Пока-пока.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.
2: Наши хиты.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Москве примет участие в торжествах в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает Билта. На Красной площади пройдет парад Победы. Затем состоится церемония возложения цветов к могиле неизвестного солдата. По возвращении в Беларусь Александр Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях в Минске. Беларусь почтит память погибших в Великой Отечественной войне общенациональной минутой молчания 9 мая в 12 часов, сообщает Билта. В теле- и радиоэфире в воинских коллективах на улицах, площадях и других общественных местах страны скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодии реквиема. А в это же время в храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки. В некоторых местах приостановится движение. Беларусь помнит, помнит каждого. Остановимся на минуту, вспомним всех, кто ушел в бессмертие, защитил Родину и подарил нам мирное будущее. «Память в каждой ноте» – марафон, приуроченный ко Дню Победы, второй год подряд проходит на радио «Могилев». Акция объединила не один десяток участников. Люди делятся своими семейными историями времен Великой Отечественной войны. Так, студентка Белорусско-Российского университета Дарья Прудникова рассказала, что ее прадед в 14 лет ушел в партизаны.
1: Это просто что-то невероятное, потому что я смотрю на свою младшую сестру, которая тоже скоро будет 14. Она такая еще совсем малышка, и он провоевал всю войну после освобождения Беларуси, в том числе он пошел дальше. Дальше воевать и закончил уже в Германии. Встретил победу и прожил еще очень длинную жизнь. Для меня это, наверное, такой образец мужества, храбрости.
0: В Могилеве День Победы начнется в 8 часов с торжественного шествия с духовым оркестром и митинга реквиема «Вечная память в сердцах» у братского захоронения на улице Автозаводской. В 10.30 на площади Ленина состоится парад наследника Великой Победы, а в 10.45 – торжественный марш воинских частей Могилевского гарнизона. В 11 часов начнется театрализованное шествие поколений «Беларусь помнит», которое проследует от площади Ленина по улице Первомайской к площади Славы. Важным событием дня станет патриотическая акция «Народное возложение» и театрализованный митинг «Поклонимся великим тем годам» в 12 часов на площади Славы. В течение всего дня будут проходить различные мероприятия. Завершится праздничный день на площади Славы патриотической акцией «Споем День Победы» и фейерверком в 23 часа. Телеканал «Беларусь-4 Могилев» 9 мая в 12 часов будет вести прямую трансляцию с площади Славы в Могилеве патриотической акции «Народное возложение» театрализованного митинга «Поклонимся великим тем годам». В Могилеве 9 мая в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, по ряду улиц будет временно ограничено движение. С 9.30 до окончания шествия парада по проспекту Мира от Первомайской до Ленинской. С 11 часов до окончания шествия парада по Первомайской, Тимирязевской до площади Славы. С 11 до 17 часов по улицам Клайпецкой, Большегражданской и Лепешинского. Также на данных участках будет ограничена стоянка транспортных средств. ГАИ просит водителей выбирать маршруты движения с учетом данной информации. Личный состав ГАИ нацелен на оказание помощи всем участникам дорожного движения. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +11, +16. Сейчас в Могилеве +10.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Если вы хотите стать незалежным от когости, самый час дейничать.
3: Телец.
2: Змена становища пойдет вам на корысть. Перестановка мебли або змена маршруту, новая прическа або новое знакомство – все это сприяльно.
3: Близняты.
2: У вас достатково своих клопотов, так что жадание допомогчи усім и одразу ни до чего доброго не приведе.
3: Рак.
2: Навод самые устойливые речи могут опынуться не такими уже непохисными.
3: Лео.
2: Можете скинуть с плечей груз лишней отказности, стать больше незалежным человеком.
3: Дева.
2: Вы можете моцно сдивиться, заставши когось из дня нацку, и просто вас ошеломить некая новина.
3: Шали.
2: Проживите день спокойно и попробуйте разумно объединять жаданное с махчимым.
3: Скорпион.
2: Головная задача – старанно разобраться у поступающей до вас информации.
3: Стрелец.
2: Пильно сочите за тем, что вы кажете у голос. Слова повинны быть выключно доброзычливыми, навод коли вы робите комусти за увагу.
3: Козярог.
2: Чем меньше вы будете задумываться об махчимых проблемах, тем простее будут вырашаться справы.
3: Водолей.
2: День может принести нечаканный поворот, або просто обставины намекнуть на будущие пирамиды.
3: Рыбы.
2: Спокойно рухайтесь вызначенным шляхом, не оттягивающийся на метусню и новокольных. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
1: Гороскоп.
0: Радио Могилёв.

Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

0: приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Привет в обед!

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Включай радио Могилев в 22:00 и отрывайся целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
2: Часа. Часа. Часа.
3: Два танцевальных часа.

0: Радио Могилев.
1: Целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
2: Часа. Часа. Часа.
0: Два танцевальных часа.
1: Каждую пятницу и субботу.
0: Пятницу и субботу.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: Прогноз погоды. 9 мая по Могилевской области облачно, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +11, +16.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
1: Овен.
2: Это будет день смелых экспериментов и цікавых рашенняў.
1: Телец.
2: Для вас это день вар'яцкой энергии и найвышэйшага творчага потенциалу.
1: Близняты.
2: Любый визит у краму хутчэй за ўсё прывядзе да непрадбачных выдаткаў. Пакупкі будуць незапланаваныя, але ўдалыя.
1: Рак.
2: Вы здолеете кого-нибудь зачаровать, нават не прикладываючи до гэтага ніяких намаганняў.
1: Лео.
2: Вы здольная до такой ступени чым-небудь захапіцца, что у некий момент будет просто необходимо сказать себе «стоп».
1: Дева.
2: Потешная выпадковость оживить ваши отношения с каханым человеком.
1: Шали.
2: Невыключенный легкий бунт у отношений, хтось один захоче свободы, свежего поветра и меньше контролю.
1: Скорпион.
2: Вам варто отхилить пропанову человека, який вам неприемны, и с радостью погодиться на пропанову когости симпатичного. Усё вельми просто.
1: Стрелец.
2: У гэты день может здарыцца тое, что потягне за собой здарэнне у будучыні.
1: Козярог.
2: Рызыка можа загубіць тое, што вам дорага. Не падвышайце ставак ні ў прамым, ні ў пераносным сэнсе.
1: Вадалей.
2: Удалы дзень для рэалізацыі задуманага.
1: Рыбы.
2: Зоркі рэкамендуюць не пачынаць справ, пра якія вы пасля можаце пашкадаваць. З вамі была Іра Александрова. Прыемнага вечара.
0: Гараскоп. На радыё Магілёў.
3: Гараскоп.
0: Радыё Магілёў.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

9 мая по Могилевской области облачно, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +11, +16.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Наши хиты.
1: Заходи без причин.

0: 9 мая по Могилевской области облачно, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, местами сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 11, плюс 16.
1: В тот день, когда кончилось...

0: хам тренда.
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: Радио Могилев.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.